0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Четверг, г на конце. 16 июля. Два дня до отпуска утреннего шоу с утра по радио.
1: О, на конце.
0: Смеркалось.
1: Мягкий знак.
0: На конце.
2: Потом светало. Потом смеркалось. Потом светало. Ты всю неделю хочешь описать примерно так?
1: Нет, все две, что у нас не будет.
0: Да-да-да.
2: Это будет. Смеркнется. Потом расцветет.
0: Но самое главное, что ваше настроение точно расцветет, друзья, потому что мы уже в эфире, мы бодрые, мощные, выспались. Сеня, Ксюша и Тимон на страже вашего хорошего настроения.
2: Еще два дня. Потом сами как-то, ребята, да, охраняйте.
0: Пару недель, да, придется. Так, ну что, давайте сегодня посмотрим, чего там у нас есть по темкам. Так, ага, вот эту не берем. Вот эту,
2: давай, да, спросим у нейронки, какие сегодня праздники, мне кажется.
0: Ну давай, кстати, да.
2: Ну-ка,
0: точно.
2: Какие праздники сегодня? О, день искусственного интеллекта, он говорит. Может,
0: красавчик.
2: Врет, я не знаю.
0: Поздравляем тебя, искусственный интеллект.
1: Да просто подарки хочешь.
2: Да, Ишка, давай. Это для тебя. У нас для тебя, как бы для виртуального вот этого помощника искусственного интеллекта, виртуальные аплодисменты и виртуальные подарки. Правильно, все вот так.
0: Ну и ваши виртуальные вопросы, а точнее самые дурацкие вопросы для искусственного интеллекта, пожалуйста, накидывайте их сегодня в группе во ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Ну и вот только у нас за дурацкий вопрос можно получить сертификат в лето. Представляете? ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну что, давайте посмотрим на новости, которые у нас есть, и в этот день искусственного интеллекта. Как
4: скажи
3: можно?
4: Скажи четверг.
3: Четверг.
4: В этот четверг.
3: В этот четверг искусственного интеллекта.
4: Да. Я как Алексей Щербаков буду.
3: Давай так скажем.
5: Скажи Памархан. Скажи Памархан.
3: Памархан.
5: Все.
3: Вот мы все слова, да, которые у нас были. Мы наспор это делаем, нет или что?
5: Нет, нам просто нравится с тобой играться.
3: Ну, Памархан — прикольное слово, на самом деле. Мы вчера его открыли для себя.
5: Это погода, если что.
3: Да, это такая погода, где
4: погода.
3: Моросит дождик где-то.
4: The weather. The Памархан.
3: Да. Памарха. Памарха. Пум-пу-пу-пум-пу-пум-пу-пум.
4: Что за песня, интересно?
5: Эй, толстый.
3: Вот.
4: Там, серьезно?
3: Ну там Hammer Time был. Вот что-то. Подожди, а как Hammer Time? Не так, да?
5: Summer Time, я не путаю.
3: Да нет! Был как-то Hammer Time. Тоже так вот. Ладно, сейчас окончательно запутаемся, да, в этом водовороте музыки. Это мы любим, вы знаете, тоже. А еще мы любим про роботов разговаривать. По крайней мере, в этот день надо, да, обязательно. Вот робота очередного мы, ну, построили и куда-то отправили. Куда вы думаете, мы отправили робота?
5: Ну, в космос.
4: У меня был свой вариант, как вы понимаете.
3: Роботляндия? Нет, мы пока не открыли такую страну. Мы надеемся, что она в космосе, и продолжаем ее разыскивать. Вот на поиски. На МКС отправили робота-космонавта Теледроида.
4: Телекомпания «Вид».
3: Да.
4: Вот этот персонаж летит.
3: С таким же лицом, да. Вот это был бы жесткий робот, конечно, нет.
4: И три жабы на голове. Кстати, если вы не знали, там три жабы.
3: Там жабы на голове.
4: Там жабы. Это еще хуже не могло стать, мне кажется.
3: Так, значит, смотрите, про робота все-таки. Давайте к хорошему, да? Все вспомнили логотип же, да? Давайте повернем чем-то хорошим. Значит, он будет испытываться там в открытом космосе. Отправили его уже во вторник. Получается, он полетел 14 числа. Этот проект научно-производственного объединения «Андроидная техника». У нас есть такое, между прочим.
4: Да, у тебя только.
3: Нет, нет, это у нас у всех. Я бы хотел, конечно.
4: Но это же внутренний юмор, получается.
3: Мой внутренний юмор.
5: А внешний когда будет, я извиняюсь?
3: Пока не доделали.
5: Я подлечу.
3: «Андроидная техника» работает.
4: Я там бессильна.
3: Задача новинки — обслуживать Международную космическую станцию и выполнять работу, которую не хочет выполнять человек. А, нет, связанную с высоким риском для жизни космонавтов. Ну, в принципе, тоже, да. Вот, опасно слишком. Правильно, в космос надо отправлять лучше робота. Логично. При этом управлять теледроидом будет все-таки человек.
4: Но вопросик. А на каком расстоянии человек может управлять роботом? А
3: слушай,
4: на каком уже
3: вот
4: нет?
3: Вот я не знаю. Мне кажется, даже с Земли можно управлять вот этим роботом, который в космосе что-то делает.
4: Ну, не до Марса же. Ну, понятно, что можно, но...
3: До Марса далеко. Но на орбиту, мне кажется, мы вполне можем посылать сигнал.
4: Да?
3: Вот. Но, может быть, изнутри вот этой космической станции все-таки будут управлять. Там ближе, там логичнее, что сигнал побыстрее как-то до него летит. Он оперативнее будет реагировать. В общем, VR-шлем человек надевает и управляет этим самым дроидом.
4: Вау, звучит как работа мечты.
3: Сидеть в VR-шлеме, управлять дроидом?
4: Где-то на космической станции. Ты чего вообще?
3: Ну, смотри, он будет выполнять работу по обслуживанию космической станции. То есть, ну, фактически он будет, ну, ремонтником и уборщиком. То есть мы все это можем делать в реальной жизни. Ну, когда ты надеваешь VR-шлем, и это делает робот, типа, сразу круто становится, да? Сразу хочется.
5: Не, это круто, да, реально.
3: Как будто это уже компьютерная игра, а не просто какая-то работа.
4: This looks like a job for me.
3: Да.
5: Eminem?
4: Yeah.
5: Почему? Объясните.
4: Ну, перевод.
5: Ну, переведи.
4: Ну, это работка для меня, такой деятель для меня.
5: А, this is job. Ага, все.
4: Now this looks like a job for me.
5: Job for me, yeah.
4: Это выглядит как работа для меня.
5: Все, мы просто не знали. Вот ты сейчас объяснил, мы поняли твою шутку. Прикольно. Ну, в смысле, как шутку? Отсылочка к Эминем.
4: Отсылочка к Эминем.
3: В общем, роботы и работы. Все, что нам нравится.
4: И Эминем.
3: И Эминем, кстати, да.
4: И Тимон.
3: Плюсуем.
4: Он тоже рэпер.
5: Йоу!
4: Я пытаюсь...
5: Вот, поняли? Я тоже рэпер.
3: Между прочим, да, не один Эминем там.
5: Не одним Эминемом едины, как говорится.
4: Ой, еще он погода. Уже где-то пишет дисс на тебя, я уже уверена. Сень, ты давай про погоду
5: That
4: лучше.
5: Памарха.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль», Копейское шоссе, 88/9. АОГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: Плюс 16 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Действительно, возможно, паморха. А местами даже ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 21-26.
1: Реклама на радио «Континенталь».
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда-22». Если нужна «Лада», то только на «Труда».
8: Да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, «Лада» на «Труда».
7: Подробности по телефону 7115.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: А давайте вместе узнаем, что же готовят нам звездочки на день сегодняшний. Кстати, это четверг, 16 июля. И овны! Энергия дня поможет быстро реагировать на обстоятельства. Смелый выбор откроет новые перспективы. Так что делайте первый шаг. Смелей.
1: Тельцы. Устойчивость взглядов позволит избежать ненужных волнений. Проверенные методы окажутся надежными.
2: Близнецы. Необычная идея способна получить неожиданную поддержку сегодня. Итак, сфокусируйтесь на общении.
0: Раки. Домашняя атмосфера наполнит вас спокойствием и уверенностью, а искренность поможет укрепить отношения.
1: Львы. Ваше обаяние поможет расположить к себе даже самых сдержанных людей. Будьте впереди!
2: Что-то ты не впереди, да?
0: Да, но ты позади, наоборот.
1: Я свалился со скалы.
2: Но ты не... Ты со льва свалился. Ты же Тимон.
1: А, да.
2: Есть в этом какая-то логика. Девы, есть ли у них логика? Давайте посмотрим. Вдумчивый подход позволит увидеть скрытые преимущества текущей ситуации. Терпение принесет достойные плоды.
0: Весы. Стремление к красоте и порядку создаст вокруг вас особую атмосферу. Окружайте себя прекрасным. Весы, держитесь ближе к нам.
1: Прикол. Прекрасный прикол, простите. Скорпионы. Решительность поможет справиться с задачами, которые прежде казались сложными. Поверьте в себя.
2: Итак, стрельцы. Жажда впечатлений приведет к интересным открытиям вас. День благоприятен для расширения личных горизонтов.
0: Козерожки. Дисциплина позволит добиться заметного прогресса в важных делах. Усилия будут оправданы.
1: Водолеи, научитесь сочетать креативность и основы. Дополняйте уже существующую систему, улучшая ее, а не создавая велосипед.
2: Ну и рыбы. Что у них сегодня? Надо ли что-то создавать? Эмоциональная чуткость поможет понять истинные желания окружающих, не только ваши. День наполнится душевным теплом.
0: А, рыбка, ты сегодня не эгоистична?
1: Я вообще никогда не эгоистична. Ну, как рыбка.
0: Ну, а сегодня?
2: Не, ну он, кстати, будет понимать наши желания, но не факт, что что-то с этим будет делать.
0: А, ну, хотя бы уже понимание.
2: Все наоборот может будет, да.
1: Да я вас читаю вообще как кленовый листик осенью, понимаете?
2: А ты читаешь кленовый листик?
0: Да.
2: Все понятно. Ты книжку бы взял какую-нибудь, может, нет, уже наконец хватит читать листья.
1: Я и книжку могу прочитать, если надо, вот колобок.
0: Если
1: хороший.
0: Прям очень надо, да?
2: А, это мы говорили, что пойди что-нибудь полистай. О, кленовые, классно. Вот. Самое то.
0: Ой, да. В общем, чем вы будете заниматься, давайте узнавать в течение всего дня. Делитесь с нами, например, на нашем мега-прогрессивном, растущем, великолепном канале ВК, в котором мы, кстати, ждем 2К, ну, на всякий случай напоминаем. Там же можно комментировать пост, сегодняшнюю темку. Ну и, конечно, просто продолжать слушать 104 FM. Вот, например, повтор гороскопа мы для вас тоже приготовили. В 11:45 ловите первый выпуск. Ну и, конечно, пользуйтесь самым главным и важным советом от звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей. Качество и цена. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой западный ветер, в Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла, в Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 12-17 выше 0, днем в пятницу плюс 19-24.

0: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
1: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в светофоре. Нарезка бекон классический сырокопченый. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1. Указана цена Джейку J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Я молчу, не сказать особо ничего, говорить с тобой.

0: что надо было, говорила. Нет, я хотела сказать, это ты с Вику. Нет, так, стоп, я хотела сказать, это будто с Вику лучше сказал.
1: Ну да, но он не соглашался.
0: Поэтому ты говоришь, на, возьми все мои деньги.
1: На тот момент даже у меня столько денег не было. Пришлось занимать...
2: Кредит брать.
0: На Свика, надеюсь.
1: На Свика, да.
2: Извините, в банке вопрос, на что вы берете кредит? На Лёшу Свика.
0: Нет, я просто...
2: А тогда еще они такие, на кого?
0: Нет, это ладно. Но если бы он сказал, я беру на будущий хит. Я на трек беру на свой.
2: И они в кулак смеются и такие, окей.
0: Вот возьмите ваши 3200.
2: Под 25. 5%, окей, такие вот, ну такое, вы же заработаете, там вам же все равно.
1: Ну что вы смеетесь над чужой бедой, а? Ну что вы за люди-то
0: такие? А над чьей бедой нам смеяться? Над своей мы плачем, понимаешь,
1: ну,
0: как ты
1: понятно.
0: Сейчас.
1: Ну все, что вы за гиены уже.
2: Не, ну это же отболело все, это же старое уже.
0: Это же прошло уже.
2: Но.
1: Плакал я.
0: Вот.
1: Деньги переводил и плакал я.
2: А он не отвечал и плакал я.
1: И песню очень сильно ждал, сидел.
0: Возможно, это твоя.
2: Она и вышла, да. В итоге, ну, хорошая песня.
1: Без меня.
2: Без меня.
1: Песня снова вышла без меня.
0: А может, к лучшему, Тимон, оно? Не получилось бы, может, у Свика тогда. А эта песня мне, кстати, нравится.
2: И утянул бы ты его на дно.
0: А, подождите, но у меня же другая любимая песня у Свика. У меня же действительно есть любимая песня у Свика.
1: По карабан?
0: Нет, это ж чего? Ты забыл?
1: Подожди, медленная, медленная или большая?
0: Большая песня.
2: Медленная и большая, как сам Свик.
1: Ну какая?
0: Я буду помнить. Ты забыл, мы же?
1: Вдохнови меня скорей.
0: Да. Мы всегда с тобой ее в караоке пели раньше. Помнишь, вот времена были. А потом вот эта твоя боль, все, Свика петь не буду.
1: Да неправда, я пел его.
0: На сердце боль, взгляд смотрит в небо.
1: Я же к его песням прекрасно отношусь. Это как человек, он полное...
0: Так вот.
2: Не, ну он подкачался, он не полное сейчас, нормально. Вот, хорошо выглядит.
1: Ты понял, что ты восхищаешься.
2: Хорошо выглядит в целом. Там много восхищения у нас.
0: Сеня бьет в четко.
1: Блин, какой накачанный.
2: Не, ну это все, что он продемонстрировал просто. У нас же как раз выкладывали вот это фото и много обсуждали, я помню. Все так восхищались.
0: Давайте напомним, что мы сегодня говорим про самый дурацкий вопрос искусственному интеллекту.
1: О, да, ничего себе.
0: Да, а не про Лешу.
1: Про Лешу Свика?
2: Какие отношения у Тимона со Свиком? Самый дурацкий вопрос искусственному интеллекту. Просто.
0: Да никаких у них нет взаимоотношений. Все, ну забудьте. Это вообще выдуманная история. На самом деле все совпадения случайны, поэтому...
1: А деньги реальны, к сожалению.
0: Алексею желаем удачи в продвижении и побольше вот таких хитов, как «Я буду помнить». Шикарный. Леш, если... Пиши для себя. Вот не надо вот это вот все... какому-то Тимону.
2: Побольше хитов, которые мы будем помнить. Давай так, сойдемся на этом.
1: Подождите, а можно я реально у Ишки спрошу, какие отношения связывают?
0: Ты пока занимайся, Тимона, а я зачитаю сообщение от Валерии. Валерии, кстати, которая написала нам, внимание, ВК-канал.
2: Да ладно! Да. Круто, развивается.
0: Кайф вообще. А что делать, если ИИ захватит человечество? Как вам такое?
2: А он не расскажет, мне кажется. Ну ему зачем свои планы палить сразу вот так вот?
0: Ну видишь, пока надо задавать, потому что они пока, мне кажется, не так хорошо думают, как мы думаем.
2: Он типа обязан пока по договору,
0: пока,
2: да, все
0: пока
2: рассказывать.
0: Должен. Они же еще не восстали, Сень. Так что вот думай сам.
2: Я надеюсь на это. Каждый день я просыпаюсь и надеюсь, что все еще они не восстали.
0: Ты смотришь слишком много фантастики. Так, объясни квантовую механику очень кратко, а то у меня завтра экзамен от Марии, вариантик.
2: Как не заплакать, когда уже очень хочется заплакать?
0: А это к Тимону сейчас относится. Да, вот.
2: Как там? Ты поговорил
0: плакала
2: с Ишкой? Обсудил?
1: Да. Она написала, вот что известно. Тимон — это радио и телеведущий, оказывается, я теперь уже... Он часто работает в медиапространстве, ведет программы и передачи. Леша Свик — популярный российский певец и исполнитель, его музыка пользуется большой популярностью. Что касается их отношений, насколько мне известно, между ними нет публичных или известных личных или профессиональных связей или особых отношений.
0: Хотя Тимону хотелось иметь профессиональную связь.
1: Не-не-не, смотри.
0: Музыкальную.
1: Если у вас есть конкретный случай или контекст, пожалуйста, уточните. Он украл мои деньги!
2: Все, Тимон теперь будет убеждать в этом еще и Иишку. Да?
1: Ну, пусть все знают, роботы.
2: Мне кажется, она не поверит.
1: Я очень серьезно.
0: Вы тоже не верите. А он написал, что он очень серьезно.
2: Хотя остались чеки, нет? Ну ладно, потом разберемся.
1: Конечно.
0: Ребят, как вы понимаете, нам не до комментариев, нам бы денежки вернуть, а вы продолжайте, пишите нам в сообщество ВКонтакте.

0: k.com/radiochel и, конечно, Telegram и ВК-каналы. А там все просто, радио «Континенталь» в поиске вводите и, пожалуйста, подписывайтесь.
1: У нас на кону что-то даже посерьезнее денег. Вот так, сертификат в лето о «Империи игр».

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
5: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А.
6: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255 7000.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: Самое время набирать наш номер телефона 700-104, чтобы угадать какую-то несъедобку из нами предложенных слов. Друзья, если вы справитесь, то обязательно уйдете от нас с подарками.
2: Да, на мозгобойню, вот именно туда вас отправим. И по Дудукина Ирина Геннадьевна. Не знаешь, чем заняться вечером, приходи на мозгобойню каждую среду в 19.00. Собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине «Обо всем на свете». Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro 16+.
0: Итак, мы традиционно ждем звонка. Номер прежний 700-104. Давайте будем знакомиться, будем наслаждаться прекрасным настроением, общением. Все-таки предпоследний денечек у нас перед отпуском. Ой, ребята, что будет без нас? Игр вот не будет, например.
1: Ну да, и подарков не будет.
2: Надо успеть ворваться, да, забрать свое.
1: Хотя, может, какие-то подарки мы для вас в соцсетях и оставим, приготовим.
2: Подожди, не пали ты все.
1: Что? Ладно, ладно, ну обсудим за эфиром.
2: Нагнетаем интригу. Каких подарков вам, конечно.
1: Так, давайте знакомиться с вами, друзья. 700-104, скорее набирайте. Доброе
0: утро. Дай угадаю, там утро.
1: Там утро, кстати, всегда после доброго обычно идет. Ну, нет, добрый день, добрый вечер. Ну, так как мы утреннее шоу, у нас доброе утро. Вот мы как бы объяснили логику наших высказываний и теперь готовы с вами пообщаться. Привет.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Елена.
1: Елена, рассказывай, как дела?
3: Да все отлично.
1: Что у тебя новенького?
3: Да все по-старому, все та же работа. Да. Это радует.
1: Та же это какая?
0: Ну, ну ее.
3: Вполне положительная. Офисная.
1: Офисная работа получается.
3: Да, офисная, да.
1: Отчеты, бумажки, вот это вот, начальник.
3: Да, да, с одной пачечки в другую перекладываю.
1: Все понятно. Менеджер по бумажкам, Елена у нас получается.
3: Да, да.
1: Ну, чуть-чуть познакомились. Теперь давайте к столу, как говорится. Два съедобных блюда и одно вообще не блюдо максимально. Вот сегодня для тебя будут представлены. Ты должна угадать ту самую несъедобку. Поехали.
0: У меня сегодня имеются клопсы.
1: Клопсы? Хорошо. У меня сегодня цук.
2: А у меня кюфта.
3: Ну, я думаю, второй вариант.
1: Почему?
3: Ну, как будто бы я не слышала про него. Все остальные как-то у меня на слух.
1: Шоколадный цук ни разу не ела. Шоколадный цук вот этот легендарный.
3: Да.
1: Посыпанный вот этой фисташкой.
2: Цукатами.
1: Цукат, кстати.
2: Маленький-маленький цукат. Цук. Может и так, да. Ну что? А это ела, да? Кюфту вот точно ты ела.
3: Да, про нее я точно слышала, мне кажется, по крайней мере.
1: Так, а у Ксюши что там у тебя?
0: А у меня клопсы.
1: Клопсы, клопсы.
3: Да, это, мне кажется, что-то выпечка.
0: Мифическая?
1: Выпечка, выпечка.
0: А, выпечка.
2: Мифическая выпечка.
0: Нет, кстати, это мясные тефтели с густым свежим соусом, в который добавляют каперсы и анчоусы. В Калининграде, кстати, любят вот такое вот блюдо.
2: А я, кстати, близко к тебе. У меня не тефтели, а фрикадельки. Вот так вот, из баранины, южноазиатские. Это значит, что победа у нас здесь.
1: Получается так, ведь суп — это резкий рывок поводьями, который всадник делает, чтобы заставить лошадь остановиться или резко изменить направление, пожалуйста.
2: Все.
1: Цук. Не цок, а цук. Вот, пожалуйста.
2: Это важно. Определились и с удовольствием отправляем человека на мозгобойню или на тут-тут сквиз, например. Он ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций, бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Бурдуршафт» уже вот, например, 24 июля на игре «Русские хиты 2010-х». Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут сквиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+, и Дудукина Ирина Геннадьевна.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
6: На красивом, элегантном,
7: проходимом и компактном.
5: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
7: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 050 000 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Да ладно! Уже второй час утреннего шоу с утра по радио, получается. Сектор Сенька на барабане.
1: Отлично. Итак, сектор Я. А тем временем ваши варианты.
0: Сектор Я.
1: Сектор Я на барабане. Ну и сектор Вы, конечно.
0: У тебя седые усики прорезаются.
1: Прорезаются. Вот они, да. Вот они. Пошли. Слышите?
2: Какой ужас.
0: Выдавливай.
1: Звук неприятный, да. Вот с которым они прорезаются. Вот ты сейчас сделал.
2: А, кстати, этот звук 8.50 в нашем эфире.
1: Наверное, в следующий раз. Да, у нас есть пока для вас звук. Между прочим, со вчера остался домашнее задание.
2: Так мы же не знаем, вдруг это усики и есть, Сень.
1: Да, возможно, это усики.
0: Скорее всего, да.
1: Скорее всего. Подсказка как будто какая-то. Да, конечно. День искусственного интеллекта тем временем. Кто вот действительно дает подсказки, не всегда правильные. Так вот в чем беда. И мы сегодня придумываем вместе самый дурацкий вопрос для этого самого искусственного интеллекта.
0: Когда, наконец, рак на горе свистнет и меня свозят в 39-е царство на море, которое находится возле Кудыкиной горы, спрашивает Лера. Вот так вот. Собрала весь фольклор, так сказать.
1: Не очень верит в свой отпуск, видимо, да. Он какой-то сказочный для нее. Ну, для нас, для всех отпуск. Сказка, конечно.
2: Так.
1: А, Татьяна далее спрашивает. Если я посмеялась с шутки уральских пельменей, то куда идти получать пенсию? Вот возникает вопросец. И далее как раз Лера вот накидывает шутки. Значит... Чем Тадж Махал? Возникает вопрос. Кого Билл Гейтс?
0: Опа.
1: И откуда Стивен Сигал, соответственно?
0: А вот. Это же как раз все уральские пельмени.
1: Это как раз все то, да. Прямо один к одному.
2: Так, можно мне не пойти на работу? Спрашивает Екатерина. В целом, конечно.
1: Если от нас зависит, да, то мы можем какую-то справочку вам написать. Вот от с утра по радио. Главное, чтобы она действовала, ее принимал ваш начальник.
0: Денис спрашивает, что такое гжижда? В скобках от слушателя КНТЛ. Действительно дурацкий вопрос, не так ли?
1: Угу. А мы не пробовали, кстати, никогда задавать этот вопрос. Интересно, знает она или нет? Надо проверить.
0: Сейчас я проверю.
1: Итак, кто такой Месси? Вот возникает вопрос. Мне кажется, и взорвется от недоумения.
2: Денис
1: пишет, сейчас слишком много, да, информации об этом, конечно.
0: Что такое?
2: Чего вчера? Ну ладно, сейчас подождем, потому что нужно... Нужно все-таки рассказать нормально, да?
1: Думаешь?
2: Ну конечно,
1: все.
2: Такая новость.
1: Легкая интрига, да?
0: Да не знает она, что такое гжижда, короче.
1: Нет, эх. Ну это была интрига. Это была интрига.
0: Надо патентовать было.
2: Знаете, какая еще интрига у нас есть?
0: Какая?
2: А кто подарок заберет сегодня? Вот как вы думаете?
0: Ну, тот, кто задаст самый дурацкий вопрос искусственному интеллекту.
2: Правильно. Поэтому, возможно, мы сами заберем подарок сегодня.
1: Мы пока лидируем.
2: Судя по нашим запросам, да.
1: Такое назадавали ему, да. Но вы тоже давайте, подтягивайтесь, ребят. Все задаем эти самые вопросы и все пишем их, например, в нашей группе ВКонтакте. Можно там оставить.
0: vk.com/radiochell и также в телеграм-канале Радио Континенталь.
1: Набирает обороты тем временем наш канал ВК. Перспективный, мощный, молодежный. Туда тоже можно ворваться, ну и забрать сертификат в лето. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и что, самое время разрушить ту самую интригу, которую мы создали 2.5 минуты назад.
3: Тебе ничего себе, ты что, считал?
2: Ну, примерно так. Да я видел, сколько трек просто длится, поэтому даже считать не надо было.
3: А, да? Вот оно, что произошло.
2: Лайфхаки, да, такие.
3: Ну что ж, пора, друзья, пора объявить, что Аргентина в финале чемпионата мира по футболу! Команда Месси обыграла Англию. Ах, и вышла в финал. Ну какая красота. Такая радость, такая радая я вообще. Сборная Аргентины, значит, обыграла вчера команду Англии и вышла в финал чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча завершилась со счетом 2-1. В финале Аргентина сыграет с Испанией, потому что давеча Испания обыграла Францию, Мбаппе поехал домой, собственно. Ну, а Англия уже поборется с этой самой Францией за бронзу в игре. По-моему, когда? В субботу, да? Когда они играют?
2: Ну, или в пятницу, или в субботу, пятницу, надо посмотреть. Да.
4: Нам неинтересно бронза.
3: Не то чтобы да, конечно нет. Сборная Аргентины победила, и встреча прошла в американской Атланте, завершилась со счетом 2-1. На 55-й минуте счет открыл полузащитник сборной Англии Энтони Гордон. И все такие: о, гол, ничего себе.
4: Все такие: а, это же тренер из трактора. Или нет?
2: Ну, прям не все, но
3: все
2: многие.
3: Связано. Все связано у нас, конечно. На 85-й минуте Фернандес сравнял счет после передачи Лионеля Месси, что особенно приятно. И на 92-й минуте уже все, уже просто, ну, красота. Ну, просто, ну, Месси делает еще одну удачную результативную передачу. И Мартинес ставит точку в этом поединке. Ликует Ксюша. Представляете, я проснулась прям, вот я в полдреме просто смотрела весь матч, такая: ну уже надо спать, ну вставать уже через 3 часа, ну уже через 2.5. Ну уже прям тяжело было. И вот как-то слышу сквозь сон, что-то происходит, и думаю, вот сейчас надо вставать. Просыпаюсь, вижу новость на каком-то канале, кто-то там публикует, и трансляция немного, видимо, отстает от этой новости, и вижу гол, и такая: вау, вообще сумасшествие. Последние секунды, конечно, были странные, по моему мнению, непонятно, правда, откуда же они появились там. Ну, прям уже долго играли, уже хотелось бы свисток услышать, и все, ну, как бы Аргентина в финале, пожалуйста, вы чего? Но напряжение спало, все-таки все прошло, отпустило, можно было лечь спать.
2: Идеально было бы, если бы, да, если бы вот ты проснулась от гола, мы бы проснулись с Тимоном от твоего сообщения по поводу гола, и так все пошло дальше, вот это вот.
3: А вы не проснулись разве?
2: Не, мы нет. Я попозже проснулся, через часочек где-то.
3: Чего ты обманываешь? Ты проснулся, хочешь сказать?
4: Нет.
3: Правильно, потому что я отправляю сообщение ночью без звука. Есть такая опция, слыхали?
2: Ну вот это можно было отправить со звуком, знаешь, вот одно. Как будто оно того заслуживало.
3: Но все-таки не трактор кубок взял, ребят, ну чего вы тоже.
2: Ну да, вот там мы отправим со звуком, мы обещаем.
4: Всем
2: просто, да, подождите.
3: Ну что ж,
4: ждем
3: аргентинцы
4: финал.
3: В финале, да, сразятся с Испанией, трехкратные чемпионы мира, сборная Аргентины могут стать первой командой, которая защитит титул после Бразилии в 1962 году. Будем, собственно, ждать этого матча.
2: Так, это будет воскресенье, да, получается?
3: Да, это будет воскресенье, 20:30, по-моему, по московскому времени. А это значит... 22:30 по
2: уже, да.
3: Нашему, да, по местному.
4: Реально так рано будет финал?
3: Да, представляешь, кайф.
2: Еще
3: какой.
2: И удобно, да, даже нам смотреть.
4: Почему написано 0-0-0-0?
3: Да?
2: Мы решили даже по этому поводу уйти в отпуск, ребят. Да.
3: Да.
2: Мы так хотим круто посмотреть и потом хорошо гульнуть, отоспаться после этого, собственно, что мы пойдем прям в отпуск. Мы вот такие уже подумали, что воскресенье, нет, это опять с утра работать, не получится нормально посмотреть. Опять вот эти уведомления от Ксюши, только максимум.
4: Нет, в 12 матч.
3: Все-таки в 12?
4: 12.
3: Подождите, просто... А, в 20:30, наверное, в Майами. Будут играть за 3-е место, да?
4: В 2 часа ночи они играют, суббота на воскресенье.
3: Да что вообще происходит? 20:30 вообще откуда время взялось?
4: Ну, может, там какая-нибудь предтрансляция, не знаю.
3: 4 часа? Матч за 3-е место состоится в ночь на 19 июля, собственно, в Майами. А финальная встреча пройдет вечером 19 июля в американском штате Нью-Джерси на MetLife Stadium. И на чемпионате мира по футболу 2026 впервые в истории пройдет музыкальное шоу в перерыве финального матча. Так что, ну, надо смотреть, надо наслаждаться. Может быть, там что-то будет, типа: Сень, заготовь Шакиру, пожалуйста. Дай, дай, дай.
4: Бери-бери-бери.
3: У нас все на одно, да, уже теперь? Нет, ну у нее, справедливости ради, все песни похожи, которые для чемпионата.
4: Вот именно. Вот пусть берет пример Сергея Жукова. Все разное. Потому что если Алешка у тебя разная, а он тебя целует, говорит, что любит, разное. Танцуй без меня.
3: Это разные песни, реально?
4: Да.
3: Я думала, это все одна, просто ты.
4: Чужие губы вообще ни на что не похожи. О чем мы говорим?
3: Что же ты, студент, игрушку новую нашел?
4: Никогда такого мотива у него не было. Вот, так что шокирочка.
3: Губы шепчут тебе, что ты одна. Ты действительно, да, конечно, гениально. Ну, как-то пишет. Фейн, справился?
2: Да, вроде бы нашли.
4: Мы подтянули время, как могли.
3: Мы молодцы.
2: Спасибо, ребятки. Давайте я чуть-чуть еще подтяну погодой.
4: Давай.
3: Давай, а потом Шакира.
1: Погода.
2: Плюс 17 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 21, 26.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90. Then it's

0: контракте 5R и выберите свой тенант. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
3: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы -50% в оптик-центр. Свет под контролем.
5: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Смузи! Вот это да, вот это ничего себе. Вот это потрясающая игра. Звоните скорее по номеру 700-104. Вместе с вами выберем механику и после этого загадаем для вас трек. Если вы справитесь с этими задачами, то заберете подарки, Ники.
1: Да, это сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
2: А сейчас в наш эфир приходи, 700 ровно 104, мы уже ждем. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Максим.
2: Максим, как настроение?
3: Отличное.
2: Это хорошо. Ну что, будем играть?
0: Будем играть обязательно.
1: Итак, значит, сегодня мы не ИИ играем, нам ИИ совершенно не помогает. Мы сами предложим, давайте на выбор три каких-то овоща или фрукта и выберем механику, в которой мы будем эту песню переделывать. Итак, что у тебя, Ксюша?
2: Я хочу черешню положить.
1: Черешня, да, сезонная, вкусная.
0: А у меня землевешня.
2: Нет такой.
0: Нет такой? Тогда земляника.
1: Я боюсь, сломается смузи-машина, да, от несуществующей ягоды. Так, земляника, ну и по классике клубнику давай положим. Что ты выберешь?
3: Я вчера ел черешню, поэтому выберу.
1: И я и забросим. Отлично, забрасываем.
2: Неплохо.
1: Ну и что, хороший выбор или нет? Повезло нас Максу или нет? Давай определись.
0: Так, ну что, значит, мы взяли текст современной популярной песни и оставили в нем исключительно существительные.
1: По ним мы будем все это определять.
0: Да, их немного, поэтому слушай внимательно, Макс. Поехали. Значит, стадион. Миллион. Стадион. Стадион. Миллион.
1: Это, я надеюсь, это не припев, да? Это еще куплет.
0: Сеньори, сеньори.
1: Нет, все, серьезно.
0: На этом все, ребята. Па-ба-па-ба-бам. Бум.
2: Интересно.
1: Это прям свеженькая песня такая.
0: Свеженькая, да.
2: Есть какие-то варианты?
3: Я сейчас подумаю.
1: Кто у нас пел про стадион и миллион? Вот.
0: Стадион, миллион.
3: Это может быть афроамериканская песня.
0: Еще раз скажи.
3: Афродита.
0: Афродита. Афродита.
1: Нет, это не она, точно.
0: К сожалению, нет. Макс, хорошего денечка тебе. Всего доброго. Мы едем дальше. 700-104. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Ну что, кто способен по такому небогатому набору слов, но при этом там есть миллион?
0: Опять же.
1: Определиться, да. Миллионы, стадионы. Все про футбол, да,
2: все как
1: в последнее
2: любим.
1: Время, да?
2: Да. И миллионы, и стадионы. Доброе утро! Как зовут тебя?
4: Доброе утро, Денис.
2: Денис, как настроение?
4: Отлично.
2: Чем занимаешься?
0: Денис.
1: Денис, Денис, связь.
2: Денис, связь.
0: Первый, нет. Я Денис.
2: Наберешь. Ну, получается, увы. Увы.
0: Да уж.
1: Да, вот знал. Знал же точно песню.
0: Да, конечно, знал по голосу, но понятно.
1: Со связи какая-то беда произошла у нас.
0: Дэн, давай перезванивай скорее. Угу. Будем ждать
1: или
0: тебя.
1: Или кто-то, если тоже знает, оп, и вперед Дениса сейчас выскочит. Кто ему обрезал провода вот эти самые? Не просто же так.
0: Возможно, Максим.
2: Так Максим не знает уже песню. Нет логики в этом.
0: Ну, хотя да. Но вдруг он резко, если как понял.
2: Нет, кто-то вот, кто сейчас позвонил. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
5: Евгений.
2: Евгений, отлично, уверенно.
1: Евгений, ты обрезал провода Денису?
5: Да, я обрезал Денису провода.
0: Красавчик. Ну, надеюсь, не просто так, а ты знаешь трек.
5: Ну, я думаю, может быть, что-то какая-нибудь не бойко там.
1: Бедный, бедный Денис, да? Просто так ему обрезали провода ни за что. Нет, это не Миа Бойко совсем. Холодно, я бы так сказал.
0: Холодно, да. Ну и что, трек, получается, у нас на завтра перетекает на пятничку, правильно?
2: Ну, либо финальный слушатель ворвется в эфир и уже назовет
0: что-то
2: этот
0: трек.
2: Что-то
0: я уже не верю в это, конечно.
1: Ну давайте, дадим финальную попыточку человеку.
0: Давай, давай, давай.
2: Шанс. Доброе утро.
6: Доброе утро, это снова я.
2: Денис.
6: Да-да.
2: Так, вернули пока, провода?
1: Пока ты держишь провода, да, руками. Давай, что это за песня?
6: Это, по-моему, No Name. Что-то
1: еще раз название.
6: Какой-то без названия, не помню.
1: No name без название. Так себе вариант, Денис. Вот, спасибо, конечно. Нам попадаются такие треки иногда.
0: Я говорил, на завтра надо брать.
1: Да, берем назад. Мы надеялись на Дениса, просто у него был такой уверенный голос. Вот. Но да, надеялись зря. Кто-то, может быть, уже знает, что это за трек. И вот вам домашнее задание получается.
0: Угу.
1: Ты повторишь слова? Давай еще раз просто. Это недолго.
0: Стадион, миллион, стадион, стадион, миллион. Сеньори, сеньори.
1: Все, запомнили. И также оставляем для вас сертификат на завтра в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды. Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
7: Смузи. Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк». Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 12-17 выше 0, днем в пятницу плюс 19-24.
7: Реклама на радио «Континенталь». Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Куда в отпуск поедешь?
10: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
9: Это в Сочи?
10: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
11: Учебники.
12: Здесь.
11: Канцелярия.
12: Здесь.
11: Равнение на экономию.
13: В «Книголэнде» с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. «Книголэнд». Огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
14: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
15: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
16: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
17: Подробности на сайте востоклада74.ру.
18: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Иишка, Иишка, что бы у тебя спросить такого дурацкого, чтобы ты ответила нам еще более дурацкими словами?
1: Повернись ко мне передом. Такая какая-то сказочная история.
0: Повернись ко мне GPT-шечкой.
2: GPT-шечка.
1: Например, да. Итак, от Лены есть дурацкий вопрос. Если что, задаем их в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Какие мысли в голове у моей собаки? Вот, сами не знаем. Давайте спросим Иишку.
2: Давайте.
0: Давайте. Почему он, а не я, пишет Станислав?
2: Но это в целом у нас есть такие вопросики.
0: Постоянно.
2: На все.
0: А мы в Египет собираемся или нет? Я извиняюсь, в отпуск. Кто-нибудь из нас.
2: В Египет нет.
0: В Египет не едем, все. Мем отменяется.
1: Нет, но про Египет очень много мы говорили, да, в последнее время. Готовимся к новому сезону. Бурное обсуждение Египта.
0: В кулуарах.
2: Просто вкину рифму. Тимон, Тутанхамон. И живите с этим, как хотите.
1: Из этого можно сделать целый сезон.
0: Не, я вчера понял, что это вообще не круто быть Тутанхамоном.
1: Осознал.
2: Вот еще что. Мы вчера Тимону рассказали. Значит, что он узнал? Летоисчисление, между прочим, мы прошли.
0: Ребята, оказывается, до нашей эры с минусом не считали года. Вот это вот. Не было минус 1323 до нашей эры.
1: Не ждали все это время.
2: Не ждали, когда же будет тот самый старт.

0: Я буду пить бедрами, двигать бедрами. Ну что, мы дальше не знаем.
1: Сейчас бедрышки запечь.
0: А?
1: Запейте бы бедрышки сейчас.
0: Хорошо, занимайтесь.
2: Где-то на пляже.
1: Ну, в гриле, конечно же.
0: В Египте, я думала, ты скажешь.
1: Где-нибудь, да.
0: Да.
1: Что, Сенька, ты там уже поменял?
2: Уже запекаю.
1: Запекаешь уже бедрышки.
2: Готово.
1: Хорошо, хорошо. Значит, будет какое-то движение.
2: Некие братья готовы подвигаться вместе с нами.
1: Ну а вы, друзья, продолжайте писать, какие же дурацкие вопросы можно задать искусственному интеллекту. Отправляйте свои варианты к нам в группу во ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
0: Я почти первая.
1: Давай еще раз.
0: Давай.
1: И отправляйте сообщение в наш телеграм-канал Радио
0: Континенталь.
1: Вот сейчас лучше.
2: Вот, был матч, да. Сертификат в лето, вот что вас ждет в конце о Империи игр. Ну а прямо сейчас в лето отправляемся вместе с Gayazov Brothers.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Европа+.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
6: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700, 100 и 4. Звук заряжен. Вторая бутыль воды вкатывается. Второй сертификат, соответственно, распечатывается. Все это от Ниагары.
1: Ну и внимание, ваша вода заслуживает лучшего, чем какая-то старая пластиковая бутылка. Магазин Ниагара объявляет распродажу бутылок для спорта, термосов, ретро-кружек и других емкостей для воды. Цены упали, ассортимент огромный, все для воды в одном месте. Магазины Ниагара рады видеть вас. Заходите, ООО «Национальная водная компания Ниагара».
2: Итак, мы очень ждем того самого слушателя, который сможет угадать звук, или не ждем того, кто может угадать звук. Ждем, ну, мы такие, мы неопределенные. Мы то ждем, то не ждем, понимаете?
0: Дождем.
2: Ну, дождем.
0: Ждем, дождем. Йоу. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Это опять Максим.
2: Так, удача уже имеется. Дозвониться дважды за одно утро.
1: Настроение по-прежнему хорошее?
3: Да.
1: Скажи, ты слышал наш звук вчера?
3: Нет.
0: Угу. Тогда новинка получается для тебя.
1: Ну все, давайте включаем и твою версию ждем.
0: Это все.
1: Вот такой он у нас.
3: Ну, может, что-то железное бросает на пол.
0: Угу. Какую-то железяку бросили.
1: Железка
0: на пол.
1: Упала, да. Даже дважды упала. Нет, это неверно.
0: Едем дальше. 700, 100 и 4. Следующий слушатель появляется в нашем эфире. Давайте там звукари. Звоните скорее. Слухачи, звукачи и все
2: никто
0: прочие
2: еще.
0: Ребята.
2: Тимон думал, что сегодня... Ну, предполагает, что сегодня звук угадают. Я говорю нет.
1: Угу. Ставочки пошли.
2: Проверим.
1: На звуки на наши.
0: Зачем ведьмовскую свою включаешь? Я же так специально сказал, чтобы никто не угадал, чтобы наоборот получилось.
2: Ой, прости. Доброе утро.
1: От обратного логика, да.
2: Доброе утро.
0: Привет.
2: Доброе.
4: Алло.
0: Ну, наконец-то, заговорила. Как тебя зовут?
4: Светлана меня зовут.
0: Светлана. Все хорошо у тебя? Нормально там?
4: Все хорошо, а у вас как в поле чудес приветы можно передавать?
0: Можно, но только за банку огурцов.
4: Хорошо, будет сделано.
0: Отлично, переставай.
2: Будут, как говорится, огурцы и помидоры, будут приветы.
1: Все, договорились.
0: Сначала стулья, да, там деньги.
4: Все, привет всем, кто был на сплаве.
0: На любом рандомном?
4: Нет. Кто знает, это поймет.
0: А вы сплавлялись и слушали радио «Континенталь»?
4: Конечно.
0: Все, тогда ладно.
4: Всегда слушаем.
0: Тогда огурцов не надо, ладно, и так нормально.
1: Ну вот, остались без огурцов. Но смотри, если победишь, то огурцы нам все равно привози. Как раз за водой же поедешь. Ну, какая твоя версия?
4: Я думаю, что это замок закрывают.
1: Ага.
0: Какой замок?
4: А какой? А навесной пусть будет.
1: Навесной замок? Угу. Все. Остались мы без огурцов опять.
0: Эх, не то. Немножечко не то. Едем дальше. 700, 100 и 4. Доброе утро.
5: Добрейшее утро.
0: Как дела? Настроение? Как тебя зовут?
5: Да, отлично.
2: Отлично зовут?
5: Зовут Станислав.
1: Ну, действительно, супер зовут, да. Ничего не скажешь.
0: Ты с новой версией.
2: Если так позовут, приходи.
5: Я с новой версией, да. Пусть будет это ключ, который банки закатывает. Вы сейчас на мысль меня навели.
0: А, думал, мы про огурцы подсказываем.
1: Не просто так.
2: Нет.
1: Нет, у нас приветы и поле чудес на эту мысль навели. Поэтому пока мимо.
0: Еще одна попытка у наших слушателей. Давайте, появляйтесь в нашем эфире скорее. Раньше всех остальных. Доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
6: Меня зовут Саша, не декан.
2: Эх.
0: А мы не спрашивали, что ты хвастаешь.
1: Нет, ты говори, не декан, все еще. Ну, там посмотрим. Вот мы после отпуска вернемся, а он уже декан, представляете.
0: Да не становятся так быстро деканами. Я же пробовал, я же прибежал в этот челгу, говорю, можно я деканом буду, пожалуйста?
1: На денек.
2: Да, тебя не пустили на проходной, мы помним.
0: Меня даже охрана не пустила, да, конечно.
6: Не в тот институт прибежал.
0: А в какой надо было?
6: Ну, в Юргу.
0: В Юргу?
2: Почему?
6: Ну, а прошлый декан, если мне не изменяет память, из Юргу был.
2: Из Челгу.
6: А, вот из Челгу.
1: Не, ну мы не против, если нам позвонит из Юргу декан.
2: Нет, мы ждем того Александра из Челгу. Сень, не надо тут сейчас всех деканов собирать.
1: Ксюша ждет его конкретно.
2: Конкретно его жду.
0: А может, в свой универ ворвемся, Ксюш? Ты будешь деканша, я декан.
2: Ты, но у меня шанс есть, предположим.
0: А почему у тебя, откуда? У тебя, а, у тебя педагогическая, да,
2: женщина? Опа, смотри.
0: Но у тебя нет магистратуры, тебе надо же там вот эту всю историю еще делать.
2: Здравствуйте, у меня нет магистратуры, с чего бы вдруг?
0: У тебя еще и магистратура?
2: Конечно.
0: Ты вообще, типа, занималась личной жизнью когда-нибудь? Или только училась?
2: Ай, ну, кто-то что учился, видимо.
1: Кто чем занимался, да.
2: Ты личной жизнью, поэтому хвастаешься количеством колец, а я количеством дипломов.
1: Властелин. Колец.
0: Я властелин колец. Моя прелесть. Так, ну что, что-то мы, как говорится, отошли от курса.
2: От Александра, я бы сказал.
0: Александр, давай версию.
6: Ну, как подсказала Ксюша.
2: Нет.
6: Зря. Ну, зато сколько радиослушателей напряглись. Я так предполагаю, что раз это не лопата, возможно, это какой-нибудь маленький, как он, мастерок на стройке, когда мешают.
7: Тот звук уже угадали.
2: Это новый звук.
7: Это были грабли.
1: Давай еще раз этот послушаем.
0: Саш, да, сделай, что этого не было. Новый звук, поехали. Вот это вот новенький.
6: А, ну это очень похоже на станок заклепочник. Конечно, это скорее всего не он, но очень похож.
0: А что вчера у нас было? Что-то.
2: Станок заклепочник, кажется.
0: Вчера что-то похожее на это было.
1: Какой-то клипсер или что-то такое.
0: Да,
1: что-то
0: такое. Ну нет,
2: флиппер,
0: нет.
2: Лопака.
0: Флиппер и лопака, да.
1: Да, кстати, да. Дельфинов еще не предлагали. Странно.
0: Да, кто смотрел в детстве, ставьте плюсик в чат, как говорится. Ну а мы переносим игру на завтрашний день. И три бутыли воды плюс три сорта от Ниагары будут у нас на кону.
1: Конечно, ну и лето тем временем в самом разгаре. Самое время выбраться на природу и приготовиться к пикнику лучше всего вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах Ниагары все, что нужно. Качественный уголь для мангалов, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям. ООО «Национальная водная компания Ниагара».

0: судьбу.
1: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1.
2: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо томленое с говядиной. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше.

0: Я спросил у чатика, что-то там дурацкое.
1: Чатик не ответил мне.
0: Ну, а наш слушатель, в отличие от него, отвечает.
1: О, я придумала. Ведь слишком глуп запрос.
2: Да, хорошая. Ему даже нечем покачать же, да? Вот так вот. Нет головы какой-то у этого самого чатика.
0: Виртуальный только. Сегодня мы спросили, что же самого дурацкого, точнее, чем самым дурацким, можно поинтересоваться у искусственного интеллекта. Вот так вот.
2: Ирина, о наболевшем. Как сделать так, чтобы кошка ночью не устраивала тыгы-дым, тот самый знаменитый?
0: Никак.
1: Да и зачем вообще?
0: Но она мешает же спать, бесится.
1: Да пусть бесится. Ну, это ж кошка.
0: Но не у всех такой крепкий сон, как у тебя, понимаешь?
1: Тоже верно,
0: понимаешь.
2: Почему?
1: Ты ушел, а я ждала.
0: Давай, Сень, мы проспоем.
2: Да, хорошая песня.
1: Понимаю.
2: А почему вот этот самый тостовый хлеб квадратный, если колбаса круглая, возникает
1: но
2: вопрос.
1: Но тостер тоже квадратный, поэтому так.
2: Но тостер квадратный, но он на два хлеба рассчитан, да?
1: Да.
2: Сыр тоже бывает квадратный.
1: На два квадратных хлеба, я бы уточнила.
2: Это важно, да.
0: Один квадратный тостер на два квадратных хлеба.
2: Почему не сделали действительно до сих пор вот эту форматную квадратную какую-то ветчину или колбасу? Ровно под него.
0: Что-то есть такое.
2: Мне вот не попадалось, вся круглая.
1: Ну, нет, есть 100% все, да.
2: Должны быть, да. Все, мы
0: да,
2: будем искать.
0: Да, есть кусочки, ну точно, ну говядины кусочки точно есть, вот такие квадратники. 100%.
1: Выяснили, молодцы. Спроси у GPT, почему...
0: Ой, да мне лень уже с ним общаться.
1: А, все.
0: Все утро сегодня.
1: Победил тебя искусственный интеллект таки, да?
0: Допустим.
2: У Ирины есть вопрос к Иришке. Имя Ибрагим вам о чем-нибудь говорит? Решили Иришку понапрягать этим теперь.
1: А вот яблоки на снегу розовые на белом. Что же нам с ними делать, Елена?
0: Непонятно.
1: Аргентина или Испания, кстати, вот задается она вопросом.
0: А ты там, как думаешь?
2: Иришка что сказала, кстати, пока нет? Не было информации?
1: Слушайте, я не знаю.
2: Иришка же говорила, по-моему, что Франция, да, победит?
1: По-моему,
2: максимально были такие прогнозы. И вот где теперь все эти прогнозы?
1: Да, все понятно с этим вашим ИИ.
0: Вот осьминог был. Вот это были предсказания.
2: Пауль, да, как сейчас помню.
0: А эти ваши ИИ, конечно, уже не то.
2: Они нашли да животного, которое тоже классно предсказывает?
0: Пока. Да, наверняка кто-то есть, но не такой хайповый, видимо, уже.
2: Может
1: ну,
2: быть, да.
1: Смотрите, на данный момент вероятный исход все-таки победу Испании прогнозирует ИИ. Более сбалансированная команда, ну тут факт, а Аргентина все-таки может удивить нестандартной игрой.
0: На 90-й минуте.
1: Конечно, может. Ну и плюс у Аргентины есть Месси. А мы в этого человечка верим.
0: Так же, как и в вас, друзья. И кому-то, какому-то человечку, нашему континентальному, родненькому, отдадим подарок уже в конце этого часа.
2: А это сертификат в лето ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Я расскажу вам новость.
2: Ну-ка давай.
1: В Челябинской области завершился первый этап народного голосования за звание «Малая культурная столица 2027».
3: Yeah. Так.
1: Садка.
3: Садка.
1: Это болельщики из Садки. Так, болельщики других будут каких-нибудь?
3: Южноуральск.
2: Но они должны по одному разу говорить.
3: Южноуральск.
2: Нет, только Садка может несколько раз же говорить.
1: По факту, по факту. На протяжении 6 недель муниципалитеты региона боролись за каждый голос жителей. И по итогам определилась десятка сильнейших.
3: Итак.
1: Лидером стал... Стал...
3: Внимание!
2: Стал-стал, да?
1: Стал-стал, да. Садковский муниципальный округ! 232 тысячи голосов, даже чуть больше, представляете? Второе место, и, кстати, недалеко от Садки, Миасский городской округ.
3: Mm-hmm.
1: 222 тысячи голосов.
3: Ого.
1: Ну и замыкает тройку Коркинский муниципальный округ с результатом 121 тысячу. Какой отрыв, господи. Что ж там дальше? В десятку также вошли Троиц, Копейск, Пластовский районы, Манжелинский, Южноуральский, Чебаркульский и Верхнеуральский. Пожалуйста, вот так вот. Что-то Южноуральск-то не в топе вообще максимально.
2: Ну, надо подтянуться.
3: Ну, вы подкачали что-то там. Не доголосовали.
1: Не доголосовали мы, южноуральцы. Слушайте, меня сейчас едете там в своих машинах.
2: Ты в отпуск домой не планируешь съездить, нет? Как-то прокачать людей?
1: Надо заехать, надо, чувствую, заехать.
2: Потренировать.
1: Встречаемся на площади возле... А у нас есть Ленин?
2: Да точно есть, ну как?
3: Ну а как не может?
2: Его не может не быть в наших городах.
1: Подожди, прикинь, я просто не могу вспомнить, есть ли у нас Ленин на площади.
3: Ну, действительно, да, мы подождем.
2: Если вы рядышком там сейчас, скидывайте фотки Тимону, напомните, как дом выглядит.
1: Ребята, напишите срочно, есть ли у нас Ленин на площади. Батюшки, матушки. Забыл, представляете?
2: Да как же так же? Не знаю, прям есть Ленин или нет на площади, прям неясно.
1: Ну кто из Южноуральска? Быстрее в чатик напишите.
3: Да как же так же?
1: Встречаемся на площади, в общем. Независимо от того, есть ли там Ленин или нет.
2: Независимо от того, хотите вы или нет. От вашего желания. Заняты, может быть. Нет, все равно. Ты скажи, когда вы встречаетесь на площади.
1: Чуть позже напишу дату. Сходка в Южноуральске.
2: Отлично.
1: Хоть один человек придет?
2: Нас не будет, если что. Только Тимон собирает народ. Ну там же у вас между собойчик какой-то. Вы же всех победить хотите? Тайную стратегию обсуждать?
1: Давайте скажем, что вы тоже придете. Ну вдруг ваши фанаты есть в Южноуральске, чтобы они тоже пришли.
3: Конечно.
1: А там мы уже разберемся. Там, не знаю, Ксюша с бензин закончился, она не доехала. Сенька на даче застрял. Вот что-нибудь такое придумаю.
2: Без проблем. Отмаза это вообще. Наше второе имя. Буквально.
1: Все, сходка с утра по радио в Южноуральске. Обязательно в ближайшие 2 недели. Йоу. Или нет сходки, потому что вообще никто не пишет про Ленина. Непонятно, слушают нас в Южноуральске, не слушают.
3: Вопрос, конечно, на засыпку.
2: Нет, все бегают, ищут Ленина, я думаю, чтобы сфоткать и выслать тебя.
1: Сейчас все на площадь побежали.
2: Угу. Ну, то есть все, сходка в Южноуральске у Ленина, у памятника получается. Если он есть, вы соберетесь. Если нет, то не соберетесь. Все, так и договорились как-то правильно. В другом городе в каком-то соберетесь.
1: Ну, все, отлично. Так, ну и не забывайте голосовать. Ну, вдруг у нас еще есть шанс. Сейчас как 300 тысяч у нас откуда-то возьмутся в городе и как проголосуют.
2: А там же все, по-моему. Там уже нечего голосовать.
1: А не будет больше этапов?
2: Нет, ну они, по-моему...
1: Первый этап же.
2: Сейчас первый этап прошел, да, они вот сформируют какую-то, и я не знаю, они будут ли запускать еще голосование,
1: да,
2: там
1: смотри.
2: Уже все будут мериться презентациями.
1: Да, презентации сейчас будут. Надо раскрыть мощный потенциал, вот что нам нужно, вот мы сидели в Южноуральске и ждали своего
2: Ребят,
1: часа.
2: Ребят, если кто-то шарит в PowerPoint'е, собираемся в Южноуральске, скажи уже во сколько.
3: Сеня!
2: Все получится, мы верим в вас. А,
3: ты слышал, он спросил, скажи уже во сколько.
2: Да.
1: Что во сколько?
3: Собираемся.
2: Во сколько собираетесь там? Человек какой-нибудь с PowerPoint придет,
1: давайте,
2: с ноутбуком.
1: Давайте вечером.
2: Все, вечером в среду.
1: После обеда.
2: В общем, все, пишите Тимону в личку. Сбор южноуральцев где-то там собирается.
1: Ну, а прямо сейчас что у нас там собирается на улице? Какой-то дождик, может, собирается?
2: Может быть, да. Давайте проверим.
1: Какой-то солнышко собирается, давайте узнавать.
0: Погода.
2: В эти минуты плюс 20 в центре Челябинска, облачно с прояснением в течение дня, возможные кратковременные дождики, местами даже ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами пригрозок до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 21, 26.

0: Выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лариса, где выгодно купить жилье?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в джили «Планета Авто».
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
8: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Наши глаза зажегся город.

0: Давайте будем решать все вместе. Чего делать будем? Слушать песню, конечно же, делать выводы и писать нам в сообщество ВКонтакте, на канал ВК. Обязательно пишите нам туда, мы это дело любим. Пишите нам, куда еще можно. ВК-канал тоже, соответственно. Все, давайте, 2К в ВК сделаем с помощью вот этого трека.
1: Мы решили использовать его для этого. Итак, у нас здесь Бауса некий заявился. А это немецкий рэпер и певец, как я выяснил. Но в этом треке он больше певец, чем рэпер. Нам повезло, наверное, да?
0: Ну, не знаю, мы тут вроде как рэп любим.
2: Но
0: вроде как.
1: Ну, мы типа свой же рэп любим, давайте так это назовем.
0: Любим, да,
1: то, что мы с ним делаем. Именно это мы проделываем с рэпом иногда, да. Ну что, слушаем. Там такой замечательный летний вроде как трек, я так послушал немножечко. Называется «Magnetic». Будет как-то нас примагничивать.
0: Летний трек,
2: летний трек. Наруби сегодня, Сенька.
1: А там приятное такое начало, там такая фортепианка вот такая.
2: Ну давай.
0: Оп.
1: Ждем ваших мнений во всевозможных соцсетях.

0: Сеня, не обманул, действительно очень летняя песня такая.
1: Легенькая такая, приятная.
0: Уже хочется где-то там оказаться на побережье.
1: Чилить, чилить, да, вот под такую музыку надо чилить.
2: Соломенной шляпе такой, носки на сланцы натянул, пошел, шорты длинные, бриджаны такие.
1: Это ты классные. Дресс-код для вашего сбора в Южноуральске уже набрасываешь?
2: Подожди, я не договорил. Футболка, сетка.
1: О, да, это кайф. Продувается все, опять же, хорошо.
2: Вообще шикарно, не потеешь, супер.
1: Идеально.
0: Ужас. Я уже представила где-то вас на отдыхе, ребят.
2: Колхозан, ты меня называла.
0: Чего ж ты орешь, колхозан?
1: А, это же написано у тебя на футболке. А, там ничего не написано. Но просвечивает.
2: Там сетка сеть.
1: Татуировка просвечивает. Все нормально, колхозан. А у вас колхозан просвечивает, извините, сквозь футболку.
0: Ну, извините, это неудивительно.
2: Ничего, тоже критикуйте, зато удобно все продувается.
1: Так, давайте так, о хорошем.
0: Песне,
1: о
0: да.
1: хорошем.
2: Кроме ног, извините. Там носки.
1: Елена пишет: хит, клавишник, чудо, прям мое. Вот так.
0: Ух ты.
1: Очень себе понравились клавиши. Ну, такие, да, на самом деле приятно так бегает по клавишам. Кто-то даже Стромая напомнили, да, он обычно так быстренько пум, перебирает фортепианку.
0: Стромая, только вчера смотрела про него документалку небольшую. Ну, такое. Что?
2: Потрясающе.
0: Потрясающая информация?
2: Потрясающе. Как ты говоришь, нам очень было интересно послушать.
1: Ну, ей интересно было.
0: Это в тему было, согласись.
1: Ей было интересно смотреть документалку.
0: А не просто, а вы знали, что деревья нам не нужны? И давайте, зачем нам леса?
2: Ты хочешь поговорить об этом?
0: Вообще нет.
1: Там ничего шокирующего не рассказали? Такой же шокирующий факт не подали в документалке какой-то? На самом деле Стромая дерево. Нет, не было такого?
0: Не было.
2: На самом деле Стромая дышит сибирскими лесами.
1: Не РЕН-ТВ смотрела, ясно. Хит, вот еще один прилетел нам тут от Антохи. Нравится песня? Ух, классный хит даже от Максима. Вот так. Это все пока в телеграм-канале.
0: Ну, слушайте, ну...
2: Да прикольно, прикольно.
0: Что-то есть, и правда же, ну, что-то вот имеется.
2: Легенький такой.
0: Я зайду на наш канал ВК, возможно, там... Нет. Там нет по треку никаких комментариев,
1: я
0: поэтому...
1: Я просто в ВК сейчас смотрю, да.
0: Я просто зачитываюсь тем, что там люди пишут.
1: Один не хит от Анатолия, засчитали, если что, ваше
0: один
1: мнение.
0: Не хит,
1: но он
0: есть.
1: Просто пишет не хит и все, никак не мотивирует это.
2: А как у нас будет там, как у нас будут комментарии, если мы не спрашивали, хит или не хит вот сейчас?
0: Так мы вот давайте тогда вот сейчас спросим.
2: Давайте спросим.
0: Давайте.
2: Не поздновато?
0: Самое время.
3: Хит или не хит? Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
4: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 12-17 выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.
3: Реклама на Радио Континенталь. Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко «Тяжин» 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 июля.
9: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
12: Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Как же быстренько летит время, когда остается совсем чуть-чуть до отпуска, вы представляете?
1: Да. Уже просто... И все дела надо быстренько закрыть, все успеть, все сделать. И в эфире, и с нашим новым сезоном как-то... Ой, столько дел, столько забот.
0: Ну, в общем, ладно, пошли мы. Всем пока.
1: Пока.
2: Все, мы не ноем, все нормально, мы все успеем. У нас все получится, ребята.
0: Так же, как спасибо, коуч.
2: Прочитать все ваши комменты. Ну, по крайней мере, мы попробуем. Их очень много. Здесь, например, ВКонтакте у нас есть.
0: И ВКонтакте, и, извините, в Телеграм-канале много.
1: Извиняем.
2: Ну, ВКонтакте побольше, я вот сейчас посмотрел. Пока. Посмотрим, что будет.
1: Пока.
2: У нас еще 15 минут.
0: Там Елена спрашивает, куда уехал цирк. Нет, постойте, это в понедельник спросите, мы еще здесь.
2: Пока не уехали, да. Но мы собираемся на небольшие гастроли, так как назовем.
0: Сколько можно насчитать ворон с 2-3 часов ночи?
2: Там много, да, конечно. Но их плохо видно ночью, с другой стороны. Они же черные тоже. Может, не всех посчитаете. Почему?

0: Вот и бывает. Меряемся ими. Тоже случается.
1: Мы пообещали. Сегодня делаем контент, получается.
2: Хорошо, я даже не знаю, что это значит, но я согласна.
0: Это, вот эта фраза у нас часто бывает. Я не знаю, что это, но мы согласны.
2: Вот залог нашего успеха.
0: Как назвать самца божьей коровки?
3: Ну, божий коров.
0: Божий бык. И так, и что? Вот два варианта. Там выбирается.
3: Когда бык говоришь.
0: Они не за это на тебя обижаются.
3: А что они улетают тогда?
0: На Непко. Но у них там много работы всякой.
3: Деткам они же улетают.
0: Конечно, но вот.
3: Господи, а я все думал, они на меня обижаются.
2: Если вы тоже запутались, не переживайте. Я тоже не понимаю. Разберемся как-нибудь.
0: Ты же так же отмазываешься, когда тебе с работы надо уехать. Вот. И они тоже по делам. Все понятно.
3: Да, я не отмазываюсь, реально надо ехать.
0: Да, да, конечно. Да, да.
2: И ведь правда.
1: Да.
0: Если я Игорь, значит, и мне родня. Интересуется Игорь Гавриловский, да, если что.
3: Нет, значит, во-первых, ты сумасшедший человек. Во-вторых, и это приставка к твоему имени, получается. Родня.
0: Игорь, вот так.
3: Родня — это когда домой возвращаешься, а у тебя там кто-то живет. Вот это родня.
0: Это детки. Опять же, те самые.
3: А детки что, тебе не родня?
2: Да, Сеня. Что все с этими детками?
3: И конфетки все скушали.
0: Почему туда ехать долго, а обратно быстро? Вот от Любови философский вопрос.
2: Мне кажется,
3: наоборот. Да. Возвращаться всегда дольше, нет?
2: Да, разве нет?
0: Ты, видимо, если ты там круто прям провел время, да?
2: Ну смотри, вот 100% если залез на дерево, то слазить точно тяжелей.
0: Но можно слезть очень быстро, но больно.
2: Ну, больно, опять же.
0: Есть такая опция, да, всегда, телепортация.
2: Не будем забывать.
3: Не, для Ксюши, чтобы вы понимали, дерево, но это вот такая ива стоит, полутораметровая. Она, если туда залезет, то ей тоже высоко сильно. Я-то как бы на высокие дубы залезаю и нормально спускаюсь, получается.
0: Да, ты бы уже чем-то нормальным в жизни занялся.
2: Они на высокие дубы.
3: Я же по лиане вот так вот, с дуба. Знаменитая дубинская лиана.
0: А вы не нашли памятник Ленина? Вы у дуба встречаетесь, да, в Южноуральске?
3: Нет, мне, кстати, скинули фотку, все там есть, все на месте. Да,
0: забились.
2: А что ж ты раньше молчал? Мы сидим уже сколько переживаем.
3: Ты будешь, все, расслабьтесь.
0: Будешь по нему лазить?
3: Нет, вот это нельзя,
0: нет,
3: наверное,
0: не надо.
3: Думаю.
0: Лучше не стоит.
3: Вам надо, чтобы меня потом на 15 суток в Южнике закрыли?
0: Хотя ты можешь вот на руке висеть, вот это все очень удобно.
2: Подожди. Сеня, что с тобой не так сегодня? К чему ты его?
0: Ладно, ладно.
3: Склоняешь, к чему меня?
0: Ни в коем случае. Нет, это ему самому в голову идея пришла, я ни к чему не склонял. Тут сейчас утянешь меня за собой.
3: Не, ну это ладно, допустим, смотри, вот если меня 18-го закрывают, тогда 15 суток, и хоп, я выхожу из отпуска. Но так себе впечатление, если честно.
2: А если не выходит, я думаю, впечатление у тебя будет тьма.
3: Тьфу-тьфу-тьфу.
2: Назову это слово тьма, пусть будет. Ты можешь, ты можешь.
3: Но единственное, хоть что-то будет связано с Таиландом. Обезьянник.
0: Я думал, как он допинает, да? Все понятно.
3: Допинайте и вы ваше сообщение, потому что совсем скоро мы за них будем отдавать подарки. Чуть-чуть остается, друзья, пишите самый дурацкий вопрос искусственному интеллекту.
0: И забирайте буквально через 15 минут сертификат в лето ООО «Империя игр».
4: Реклама на радио «Континенталь». ТР «Коротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТР «Коротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: Ой, ребятки, действительно надо сыграть. Еще одна, как говорится, движуха в нашем эфире намечается прямо сейчас. Звоните по номеру 700-104, рифмуйте и забирайте подарки.
3: Также отправим вас в невероятно движовое место. Это Джунгли Сити. 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. Только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Как этого можно добиться? Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселитесь на более чем 40 аттракционах, ну буквально хоть каждый день.
2: Ну а прямо сейчас мы ждем вас в эфире. Доброе утро!
4: Доброе утро!
2: Как тебя зовут?
4: Андрей.
2: Андрей. Привет, Андрей. А ты знаешь, вот я по статистике вот так вот подсчитал, нам в основном девочки звонят в эту игру и играют, Сень.
4: Mm-hmm. Да, ну, мне просто делать нечего, я еду, скучно.
2: Не-не, мы не осуждаем, мы просто статистику приводим, если что.
3: 0% осуждения, да? 100% понимания. Мы подводим итоги сезона, потихонечку подбиваем цифры, да, изучаем.
2: Но посмотрим, как у тебя сложится матч с нашей Ксюшей. Она сейчас за пределами студии, ничего не слышит, что будет происходить. Тебе нужно за минуту зарифмовать 5 слов, все, что требуется. Она потом вернется, на эти же самые слова предложит свои рифмы. Если хотя бы одна у вас совпадет, то ты с подарком уйдешь и утрешь нос этим девочкам.
3: И нам заодно еще. Да, нам иногда надо.
2: Ну что, ты готов? Носы, между прочим. Вот сейчас в студии.
4: Погнали.
3: Погнали, действительно. Первое слово. Мышка.
4: Крышка.
3: Шина.
4: Машина.
3: Журнал.
4: Плейбой.
2: Так. Чисто мужиками подрали.
3: Мужская, чисто, да.
2: Девочка бы так и сказала. Что
4: происходит? Журнал, канал.
3: Канал. Канал, ага, записали. Луна.
4: Луна. Струна.
3: И зонт.
4: Зонт?
3: Зонт, да.
4: Ну, горизонт банально будет или
2: не,
4: пойдет?
2: Не, нормально, нормально, хорошо.
3: Пойдет. Принимаем. Останавливаем минутку. И Ксюшу тоже зовем обратно к нам в студию. Даже интересно, что она на это нарифмует. Какие у нас будут тут...
2: Ксюша, Ксюша, Ксюша.
1: Кто меня зовет? Вопрос.
3: Так странно.
1: Кто это?
2: Это разные люди все были.
3: Хорошо, что ты расслышала. Я даже не уверен, что это были люди.
1: О, ужас.
3: Итак, надо порифмовать. Готова?
1: Да.
3: Погнали. Твоя минутка пошла. Первое слово. Мышка.
1: Вспышка.
3: Шина.
1: Машина.
2: Машина.
3: Журнал.
1: Журнал.
2: Канал. Язык. Извините, канал.
3: Луна.
2: У меня просто теща приехала.
1: А, как, Сень?
3: Луна.
1: Пелена.
3: И зонт.
1: Зонт. Это сложное слово.
2: Романтичное что-то надо.
1: Позор не подходит.
2: Позор не подходит.
1: Зонт.
2: И его взгляд устремился
1: вдаль.
2: Вот практически.
3: Даль. Запиши даль.
1: Но, нет,
2: только на зонт заканчивается.
3: Делизонт.
1: Горизонт.
2: Горизонт.
3: Да, подвели все-таки. Получилось. Останавливаем и сравниваем.
2: Ну, тут что сравнивать? Понимаешь, последнее слово уже ничего не решало, поэтому мы подсказывали. Зонт-горизонт, понятно, совпал. Там и до этого журнал-канал совпал. Но еще и шины, и машины две совпали.
1: Да ладно.
2: Три совпадения у тебя сегодня.
1: Это у нас какое замечательное совпадение, поглядите только.
2: Это потрясающе вообще. Андрей.
4: Мы создан друг для друга.
2: Но...
1: Ничего себе.
2: А ты не спросишь, женат ли он?
1: Нет.
2: Я
3: ладно, за эфиром все.
2: Не,
3: обсудим.
2: Можно я спрошу? Андрей, ты женат?
4: Да.
2: Обломчик.
1: Вот видишь как.
3: Ой, сорвался звоночек, получается. Нет, конечно.
1: Спасибо,
3: Сень. Конечно же, не оставим без подарка тебя и отправим всей семьей, получается, в Джунгли Сити. Семейный развлекательный парк ждет именно вас. Там 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Кто же победил? Вот в чем вопрос. И зададим мы его искусственному интеллекту, правильно? Сегодня? Или все-таки сами решим?
1: Но в день рождения пускай он определит.
2: А давайте ИИ, да. Пусть ИИ определяет.
0: А как мы узнаем, как он узнает, сколько сообщений нам кто писал?
2: Ну, нужно ему какой-то промпт вкинуть.
0: Типа список всех, кто писал?
2: Да.
0: Ну, я думаю, это займет у нас еще примерно час.
2: Постой, мне кажется, я знаю, как это сделать. Сеня, пока расскажи о подарках.
1: Итак, сертификат в лето. Вот что все это время было у нас на кону. О, Империя игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Им можно позвонить по телефону 24-00-24 или зайти на сайт letotermy.rf.
0: Ну что у тебя там получается? Тянем время, Сень. Тянем время, тянем.
2: Я не знаю, получается ли у меня.
0: Но,
2: возможно, получится.
1: Возможно, что-то выйдет.
0: Сейчас она какие-то скрипты там
2: нет,
0: будет.
2: Не получается.
0: Нет, не получается. Поэтому побеждает Татьяна Тюлюкина. Поздравляем ее!
1: Как же тебе повезло, что у нас ничего не получилось.
0: Ну, а кому повезет завтра, будем узнавать все...
2: Завтра!
0: Ну, завтра, понятно, в 7.00, а точнее, ну, где-то примерно вот в это же время, через 24 часа встречаемся, друзья. Это последний эфир перед нашим отпуском. Потом 2 недельки мы отдыхаем, поэтому завтра все собираемся. Никаких отмазок, никаких отговорок, никаких у меня ребенок заболел, никаких у меня там бабушка кошку принесла, а она родила. Вот такого мы не принимаем.
2: Так.
1: Все. Да, ты точно будешь. Все. Твои обычные отмазки не принимаются.
0: Теперь придется, да. Сеня вернется завтра.
1: Ксюша.
2: И, конечно, Тимон. Будем вас бодрить, веселить и непременно радовать. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем.
3: Хорошо!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске в этом году отремонтируют 50 участков дорог. И на Южный Урал приедут еще 22 специалиста по программе «Земский учитель». В этом году в Челябинске отремонтируют более 50 участков дорог. Об этом рассказал мэр Алексей Ложкин. Среди них как крупные путепроводы и транспортные артерии, так и небольшие, но важные для жителей улицы. Больше половины объектов получили финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», оставшиеся из областного и городского бюджетов. В частности, идет ремонт 8-километрового участка Копейского шоссе. В этом году доделают половину от улицы Трубников до Горелого. Полностью завершат работы до границы города уже в 2027 году. А этим летом также приведут в порядок дороги на улицах Смирных, Пионерской, Харлова, Агалакова и многих других. Список размещен на сайте мэрии и пополняется по мере заключения контрактов. 258 педагогов приехали на Южный Урал по программе «Земский учитель» с 2020 года, когда она начала работу. Такие данные привел губернатор Алексей Текстер. Специалисты пополняют коллективы школ в селах и малых городах. Основная мера поддержки по данной программе – выплата в 1 миллион рублей. После завершения пятилетнего срока 69 педагогов остались жить и работать в нашем регионе. В этом году планируется привлечь еще 22 специалиста. Текслер отметил, что и дальше в Челябинской области будут развивать программу «Земский учитель», поскольку она решает одну из ключевых задач. Помогает обеспечить школы квалифицированными кадрами и открывает новые возможности для самих педагогов. И о спорте. В Челябинск приедут лучшие боксеры страны. Город примет турнир в рамках спартакиады народов России. Об этом пишут региональные СМИ. Поединки среди мужчин и женщин состоятся во Дворце спорта «Юность» в первых числах августа. В состязаниях примут участие около 150 спортсменов в возрасте от 19 до 40 лет. Медали разыграют в мужских и женских весовых категориях. Спартакиада проводится в честь Года единства народов России. В общей сложности в программе 43 спортивные дисциплины. Свыше 9 тысяч участников в разных регионах разыграют более 360 комплектов наград. На Южном Урале проведут турниры по боксу, тэквондо, современному пятиборью и другим видам спорта. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Июль Авто» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в «Июль Авто» праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. «Июль Авто». Копейское шоссе 88/5. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.
5: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Филипп Киркоров продал своей дочери особняк в Майами за $100. Анна Асти рассказала о работе с Димой Биланом, а Наташа Королева устроила шоу на дачных грядках. Филипп Киркоров продал своей дочери за $100 особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство. Дети артиста родились в США, однако иногда из-за их происхождения все равно возникают вопросы. Поэтому исполнитель разработал схему. Он снизил стоимость дома в 41 тысячу раз. Право собственности распределено между 4 людьми. Его дочерью Аллой Викторией, сыном Мартином, неизвестной женщиной и им самим. Анна Асти поделилась эмоциями от работы над совместным треком с Димой Биланом. Исполнительница призналась, что в юности была влюблена в артиста и даже не надеялась на личное знакомство. По словам Асти, во время съемок клипа на песню «Эпилог» она сильно волновалась. Артистка добавила, что их совместный трек вышел глубоким. Певица отметила, что рада не только совместной работе, но и завязавшейся между ней и Биланом дружбе. Наташа Королева решила отдохнуть от городской суеты за городом. Для работы в дачной теплице звезда выбрала обтягивающие голубые шорты и полосатую кофту с пикантным узором в области груди. Образ Королевой дополнила соломенная шляпка с пером. Певица сама дергала сорняки, копала грядки и собирала первый урожай. Не обошлось и без творчества. Наташа устроила веселый перформанс, соорудив из садовой щетки импровизированный микрофон. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 12-17 выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
5: Неофита. Застройщик ОСЗ «Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Учебники.
7: Здесь.
6: Канцелярия.
7: Здесь.
6: Равнение на экономию.
5: В «Книголэнде» с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. «Книголэнд». Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Для тех, кто

0: давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
2: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности бар «Мидпоинт.рф». И в соцсетях 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Дома в частном секторе затопило под Верхним Уфалеем. И пятый этап опрессовок в Челябинске затронет 4 района. Режим повышенной готовности объявлен в Верхнеуфалейском городском округе. Там подтопило частные дома. Произошло это из-за ливней и резкого подъема уровня воды в водоемах, пишет информагентство «Первое областное». В администрации сообщили, что в городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Для помощи местным службам прибыли сотрудники МЧС из Челябинска. Каждый час здесь мониторят уровень воды. Для людей организовали пункт временного размещения. Тем временем в Златоусте из-за резкого подъема уровня воды в реке Ай открыли шлюзы Айского водохранилища. Кроме того, было принято решение временно закрыть Айский мост. В Челябинске 4 района попадут под пятый этап опрессовок, который стартует 28 июля. Без горячей воды на 2 недели останутся 953 многоквартирных дома. Также под опрессовку попадает 141 учреждение социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации. Гидравлические испытания запланированы в Калининском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах города. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта период опрессовки могут продлить. Подробный перечень адресов, попадающих под испытания, можно найти на сайте администрации. А в Минэкологии региона рассказали о находках на дне реки Миас. Среди них оказались чугунный горшок, пожарный шлем и немецкая каска. Их обнаружили во время плановой очистки русла в районе Заячьего острова. Находки передали в Государственный исторический музей Южного Урала, где их отреставрируют и включат в экспозицию. Чугунный горшок, как предположили в учреждении культуры, займет место в детском музее с воссозданным бытом прошлых поколений, а каски могут появиться на тематических выставках. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: париться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 12-17 выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
3: 18+.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Энергия поможет вам быстро реагировать на обстоятельства. Смелый выбор откроет новые перспективы. Делайте шаг первыми. Тельцы. Устойчивость взглядов позволит избежать ненужных волнений. Проверенные методы окажутся надежными. Близнецы. Необычная идея способна получить неожиданную поддержку. Сфокусируйтесь на общении. Раки. Домашняя атмосфера наполнит вас спокойствием и уверенностью, а искренность поможет укрепить отношения. Львы. Ваше обаяние поможет расположить к себе даже самых сдержанных людей. Будьте впереди. Девы. Вдумчивый подход позволит увидеть скрытые преимущества текущей ситуации. Терпение принесет достойные плоды. Весы. Стремление к красоте и порядку создаст вокруг вас особую атмосферу. Окружайте себя прекрасным. Скорпионы. Решительность поможет справиться с задачами, которые прежде казались сложными. Поверьте в себя. Стрельцы. Жажда впечатлений приведет к интересным открытиям. День благоприятен для расширения личных горизонтов. Козероги. Дисциплина позволит добиться заметного прогресса в важных делах. Усилия будут оправданы. Водолеи. Научитесь сочетать креативность и основы. Дополняйте уже существующую систему, улучшая ее, а не создавая велосипед. Рыбы. Эмоциональная чуткость поможет понять истинные желания окружающих. День наполнится душевным теплом.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.

0: концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
1: Да!
0: Обещают настоящее цунами.
1: 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности бар midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинском аэропорту пресекли контрабанду 3 миллионов рублей. И улицы города продолжают расчищать после ливней. Контрабанду более 3 миллионов рублей пресекли в Челябинском аэропорту. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Таможенники задержали 34-летнего мужчину, пытавшегося вывезти в Таджикистан крупную сумму денег. Дорожную сумку с наличными мужчина сдал в багаж и намеревался пройти таможенный контроль по зеленому коридору, утверждая, что при себе имеет только 300 тысяч рублей. Однако в ходе досмотра инспекторы обнаружили в его багаже 50 тысяч долларов США, а также незначительную сумму другой наличности. При пересчете выяснилось, что у мужчины при себе было 3 миллиона 300 тысяч рублей. Нарушитель пояснил, что деньги его попросили перевести родственники. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. В Челябинске продолжается прочистка ливневой канализации после дождей, которые идут в городе практически каждый день. Минувшей ночью для этого были задействованы 102 машины и 168 человек, сообщили информагентству «Первое областное» в мэрии. Днем на дороге вывели еще более серьезную группировку – 140 единиц техники и почти 500 рабочих. Ведется очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части и остановок общественного транспорта. По данным синоптиков, сегодня снова могут пройти ливни, грозы и град. Также возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. И последнее. В День металлурга 18 июля Карабаш с размахом отметит профессиональный праздник. Центральным его событием станет легкоатлетический марафон, который соберет около 2000 участников из разных регионов России. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию от 500 метров до 45 километров. Маршруты пройдут по центральным улицам города, а также по живописным трейловым трассам. Помимо этого, жителей и гостей города ждет открытие скейт-парка, а вечером праздничная программа продолжится на главной сцене города, где выступит группа Five Star Family. Завершится День металлурга праздничным фейерверком. Возрастное ограничение 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? HVL City Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых HVL дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. HVL City Июль. Копейское шоссе 88/9.
1: АОГСК Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
5: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Подробности по телефону 7115.
7: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 12-17 выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: судьбу.
1: Новый JQJ6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQJ6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кошириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кошириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Учебники?
5: Здесь!
4: Канцелярия?
5: Здесь!
4: Равнение на экономию?
6: В «Книголенте» с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. «Книголенд» – огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
9: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-20. Подробности бар «Мидпоинт.рф» и в соцсетях. 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Чай, кофе, потанцуем.
1: В Челябинске 13 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Дома в частном секторе затопило под Верхним Уфалеем. И пятый этап опрессовок в Челябинске затронет 4 района. Режим повышенной готовности объявлен в Верхнеуфалейском городском округе. Там подтопило частные дома. Произошло это из-за ливней и резкого подъема уровня воды в водоемах, пишет информагентство «Первое областное». В администрации сообщили, что в городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Для помощи местным службам прибыли сотрудники МЧС из Челябинска. Каждый час здесь мониторят уровень воды. Для людей организовали пункт временного размещения. Тем временем в Златоусте из-за резкого подъема уровня воды в реке Ай открыли шлюзы Айского водохранилища. Кроме того, было принято решение временно закрыть Айский мост. В Челябинске 4 района попадут под пятый этап опрессовок, который стартует 28 июля. Без горячей воды на 2 недели останутся 953 многоквартирных дома. Также под опрессовку попадает 141 учреждение социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации. Гидравлические испытания запланированы в Калининском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах города. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта период опрессовки могут продлить. Подробный перечень адресов, попадающих под испытания, можно найти на сайте администрации. А в Минэкологии региона рассказали о находках на дне реки Миас. Среди них оказались чугунный горшок, пожарный шлем и немецкая каска. Их обнаружили во время плановой очистки русла в районе Заячьего острова. Находки передали в Государственный исторический музей Южного Урала, где их отреставрируют и включат в экспозицию. Чугунный горшок, как предположили в учреждении культуры, займет место в детском музее с воссозданным бытом прошлых поколений, а каски могут появиться на тематических выставках. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новый «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль», Копейское шоссе, 88/9. Алгайская Югория, акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Пропустите! Мне только посмотреть.
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ-консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
3: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке и Златоусте плюс 20. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 12-17 выше 0, днем в пятницу плюс 22-27.

0: Купите выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
2: «Лада» на Труда.
3: Подробности на сайте востоклада74.ру.
4: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейдин. Не оферта.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске прокуратура взяла на контроль ситуацию с подтоплениями в Верхнем Уфалее и в Челябинске затопила набережную реки Миасс. Прокуратура Верхнего Уфалея контролирует ситуацию с подтоплением приусадебных участков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону. Идет контроль принимаемых мер властями в связи с резким повышением уровня воды в реках Уфалейка и Генералка. Из-за обильных осадков на местном водохранилище во избежание разрушения плотины увеличен сброс воды. Произошло подтопление ряда приусадебных участков. Ранее сообщалось, что в Верхнем Уфалее введен режим повышенной готовности, подтоплен ряд домов, эвакуированы десятки жителей, работают спасатели, организован подворовый обход для оказания адресной помощи. Ситуация находится на контроле областных властей. Последствия сильных осадков пришли и в Челябинск, затопило набережную реки Миасс в районе Троицкого моста. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В целях безопасности на залитом водой участке выставили ограждение. Напомним, в Минэкологии региона ранее сообщали, что после обильных осадков принято решение об увеличении сброса на Шершневском водохранилище до 60 кубометров в секунду. Это необходимо именно для регулирования уровня воды в реке Миасс. Показатель сброса может быть увеличен при необходимости. Ситуация находится под контролем всех служб, отвечающих за работу гидротехнических сооружений и защиту населения, заверяют в ведомстве. 8 августа, в день физкультурника, в Челябинске на Алом поле пройдет традиционный всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» в формате 3-3. Это состязание среди любительских команд в четырех возрастных категориях, напоминают организаторы. Регистрация участников уже идет, она продлится по 5 августа. Приглашаются юноши и девушки 14 и 16 лет, юниоры 18 лет и младшие и взрослые команды от 19 лет. Участников и зрителей ждет яркая спортивная и развлекательная программа. Проведут различные активности, конкурсы с призами и подарками, на сцене выступят музыкальные коллективы. Турнир «Оранжевый мяч» организует Минспорт региона при поддержке мэрии Челябинска. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В Златоусте и Сатке плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Снежинске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Филипп Киркоров продал своей дочери особняк в Майами за $100. Анна Асти рассказала о работе с Димой Биланом, а Наташа Королева устроила шоу на дачных грядках. Филипп Киркоров продал своей дочери за $100 особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство. Дети артиста родились в США, однако иногда из-за их происхождения все равно возникают вопросы. Поэтому исполнитель разработал схему. Он снизил стоимость дома в 41 тысячу раз. Право собственности распределено между 4 людьми. Его дочерью Аллой Викторией, сыном Мартином, неизвестной женщиной и им самим. Анна Асти поделилась эмоциями от работы над совместным треком с Димой Биланом. Исполнительница призналась, что в юности была влюблена в артиста и даже не надеялась на личное знакомство. По словам Асти, во время съемок клипа на песню «Эпилог» она сильно волновалась. Артистка добавила, что их совместный трек вышел глубоким. Певица отметила, что рада не только совместной работе, но и завязавшейся между ней и Биланом дружбе. Наташа Королева решила отдохнуть от городской суеты за городом. Для работы в дачной теплице звезда выбрала обтягивающие голубые шорты и полосатую кофту с пикантным узором в области груди. Образ Королевой дополнила соломенная шляпка с пером. Певица сама дергала сорняки, копала грядки и собирала первый урожай. Не обошлось и без творчества. Наташа устроила веселый перформанс, соорудив из садовой щетки импровизированный микрофон. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В Златоусте и Сатке плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Снежинске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачная погода, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Учебники.
1: Здесь.
0: Канцелярия.
1: Здесь.
0: Равнение на экономию.
2: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
6: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
5: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
7: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
8: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности в barmidpoint.ru и в соцсетях. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Континенталь. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске власти рассказали о количестве жителей, эвакуированных в поселке в Верхнем Уфалее из-за подтоплений. И 2,5 миллиона южноуральцев смогут принять участие в сентябрьских выборах. В поселке Шемага Верхнеуральского округа из зоны подтопления эвакуировали 42 жителя, сообщает портал 74.ру со ссылкой на правительство региона. Кроме того, развернут пункт временного размещения. В округе работает оперштаб по ликвидации последствий подтоплений. На территории муниципалитета действует режим повышенной готовности. Для координации работы на место выехали главы Министерства общественной безопасности региона и Минэкологии. Полноту принимаемых мер властями контролирует прокуратура. В госавтоинспекции региона добавили, что из-за затопления закрыт проезд по улице Известковой в поселке Силач. В случае экстренной ситуации граждан просят звонить по номеру 112. В предстоящих выборах на Южном Урале смогут принять участие более 2,5 миллионов избирателей, сообщает портал chel.tv.ru со ссылкой на избирком региона. В списках граждане России в возрасте от 18 лет. Самое большое количество жителей области, которые смогут проголосовать, проживают в Челябинске, это почти 900 тысяч человек. Среди округов лидерство удерживают Сосновский и Саткинский. Напомним, с 18 по 20 сентября на Южном Урале, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Госдумы на ближайшие 5 лет. Представители Челябинской области получат 5 мандатов. Кроме того, в нашем регионе состоятся выборы и в местные органы власти. На Южном Урале подвели итоги конкурсов на предоставление грантов губернатора для некоммерческих организаций и активных граждан. Победителями стали 62 проекта НКО и 54 инициативы жителей, пишет Уралпресс. Всего поступило свыше 500 заявок из более чем 30 муниципалитетов. В числе победителей – женский клуб для женщин с инвалидностью. Кроме того, средства получит передвижной фольклорный театр кукол «Волшебный веер», который будет знакомить школьников с культурами народов Южного Урала. Реализация проектов начнется 1 сентября. Подать заявку на следующие конкурсы можно на сайте grantygubernatora.rf. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В Златоусте и Сатке плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Снежинске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

0: ФРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда «Санаторий Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В Златоусте и Сатке плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Снежинске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачная погода, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов выше 0 днем в пятницу плюс 19-24. We'll be right back.

0: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
1: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Энергия поможет вам быстро реагировать на обстоятельства. Смелый выбор откроет новые перспективы. Делайте шаг первыми. Тельцы. Устойчивость взглядов позволит избежать ненужных волнений. Проверенные методы окажутся надежными. Близнецы. Необычная идея способна получить неожиданную поддержку. Сфокусируйтесь на общении. Раки. Домашняя атмосфера наполнит вас спокойствием и уверенностью, а искренность поможет укрепить отношения. Львы. Ваше обаяние поможет расположить к себе даже самые

0: ее, а не создавая велосипед. Рыбы. Эмоциональная чуткость поможет понять истинные желания окружающих. День наполнится душевным теплом.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в ряде городов области выпало уже больше месячной нормы осадков, и Алексей Текслер взял на личный контроль проблемы жителей поселка в Озерске. На метеостанциях в ряде городов региона зафиксировано уже больше месячной нормы осадков, сообщает гидрометцентр региона. Особенно сложная обстановка сложилась в Верхнем Уфале и Златоусте. Также превышены показатели в Верхнеуральске, Аргаише, Мирном и Нязепетровске. Причиной большого количества дождей синоптики называют нахождение над Уралом обширного циклона. Завтра его центр отойдет на территорию Свердловской и Тюменской областей, поэтому интенсивность осадков в пятницу снизится. Но с запада к нам движется новый циклон, поэтому есть большая вероятность, что дожди, грозы и сильный ветер вернутся в выходные. А улучшение погоды на Южном Урале прогнозируют только после 20 июля. Алексей Текслер сегодня прибыл с рабочим визитом в Озерск и посетил поселок Метлино, где осмотрел соцобъекты и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор оценил состояние мемориального комплекса с вечным огнем и поручил вернуть объекту достойный облик. Кроме того, глава области заехал на стройплощадку новой котельной, которую возводят по программе «Большой ремонт 74» и попросил завершить работы максимально оперативно. После общения с жителями Текслер поручил уже завтра направить в Метлино областную комиссию из профильных министерств. Ее задача – зафиксировать все наказы и подготовить план действий. В перечне, в частности, содержание поселка, благоустройство, ремонт ДК и работа поликлиники. Челябинцев приглашают в парк имени Гагарина на фестиваль водных фонариков. В мэрии рассказали, что мероприятие пройдет сегодня и завтра. Начало в 9 часов вечера у сцены летнего театра. Вход свободный, без возрастных ограничений. Для создания настроения выступят творческие коллективы, затем состоится запуск фонариков на воду. В итоге карьер парка станет светящимся морем, говорят в администрации. Горожанам обещают уютную и запоминающуюся атмосферу, которую можно прочувствовать всей семьей с друзьями и близкими. Сразу по завершению фестиваля команда волонтеров проведет тщательную уборку акватории и прилегающей к карьеру территории. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал-Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. АОГСК «Югория». Акции до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В Златоусте и Сатке плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Снежинске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме. Но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В Златоусте и Сатке плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Снежинске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачная погода, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 19-24.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
1: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
5: Учебники.
6: Здесь.
5: Канцелярия.
6: Здесь.
5: Равнение на экономию.
7: В Книголенте с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголент. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
2: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности в barmidpoint.ru и в соцсетях. 18+.
3: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске завели уголовное дело после обмана покупателей айфонов из-за рубежа. Южноуральцев приглашают в отряд для защиты региона от беспилотников. В Челябинске завели уголовное дело о мошенничестве при продаже цифровой техники из-за рубежа. Речь идет о популярном магазине, который по доступным ценам предлагал айфоны и другую электронику, якобы из Объединенных Арабских Эмиратов. Потерпевшими признаны более 500 человек, сумма ущерба свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональное управление МВД. Здесь рассказали, что по предварительным данным с 2025 по июль текущего года 30-летний предприниматель вместе с другими бизнесменами открывал магазины по продаже электроники. Деньги от клиентов злоумышленники получали, но свои обязательства не выполняли, добавили в полиции. Сейчас устанавливают все эпизоды обмана покупателей, в том числе и в других регионах России. На Южном Урале набирают бойцов в отряд «Барс» для защиты объектов от беспилотников. Приглашаются граждане, находящиеся в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны о пребывании в резерве. В Министерстве общественной безопасности области отметили, что формирование такого отряда – необходимая мера для усиления защиты объектов жизнеобеспечения, промышленных предприятий и другой критически важной инфраструктуры от современных угроз, в первую очередь связанных с применением беспилотников. Вступить в резерв могут мужчины, прошедшие военную службу, либо имеют навыки огневой подготовки и подходят по состоянию здоровья. Все детали о зачислении в отряд «Барс» можно найти на официальном сайте правительства региона. Челябинскую лыжную базу ждут масштабные реновации, сообщает портал Polit74.ru. Знакомый многим поколениям горожан спортивный объект не менялся 20 лет. Старые постройки, само здание лыжной базы, хозблоки и школу карате снесут, но учебное заведение, которое воспитывало спортсменов больше 30 лет, не исчезнет. Его возведут заново на этом же участке. Также построят двухэтажный спортивный комплекс, сделают большое футбольное поле по современным стандартам. Каток и прокат коньков сохранят, но в обновленном формате. Обновление лыжной базы начнется в ближайшее время. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В Златоусте и Сатке плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Снежинске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Филипп Киркоров продал своей дочери особняк в Майами за $100. Анна Асти рассказала о работе с Димой Биланом, а Наташа Королева устроила шоу на дачных грядках. Филипп Киркоров продал своей дочери за $100 особняк в Майами, чтобы сохранить за ней право на американское гражданство. Дети артиста родились в США, однако иногда из-за их происхождения все равно возникают вопросы. Поэтому исполнитель разработал схему. Он снизил стоимость дома в 41 тысячу раз. Право собственности распределено между 4 людьми. Его дочерью Аллой Викторией, сыном Мартином, неизвестной женщиной и им самим. Анна Асти поделилась эмоциями от работы над совместным треком с Димой Биланом. Исполнительница призналась, что в юности была влюблена в артиста и даже не надеялась на личное знакомство. По словам Асти, во время съемок клипа на песню «Эпилог» она сильно волновалась. Артистка добавила, что их совместный трек вышел глубоким. Певица отметила, что рада не только совместной работе, но и завязавшейся между ней и Биланом дружбе. Наташа Королева решила отдохнуть от городской суеты за городом. Для работы в дачной теплице звезда выбрала обтягивающие голубые шорты и полосатую кофту с пикантным узором в области груди. Образ Королевой дополнила соломенная шляпка с пером. Певица сама дергала сорняки, копала грядки и собирала первый урожай. Не обошлось и без творчества. Наташа устроила веселый перформанс, соорудив из садовой щетки импровизированный микрофон. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Да,

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: Коломбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. В Златоусте и Сатке плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 25 тепла. В Снежинске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачная погода, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Конечно».

0: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
1: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
2: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Энергия поможет вам быстро реагировать на обстоятельства. Смелый выбор откроет новые перспективы. Делайте шаг первыми. Тельцы. Устойчивость взглядов позволит избежать ненужных волнений. Проверенные методы окажутся надежными. Близнецы. Необычная идея способна получить неожиданную поддержку. Сфокусируйтесь на общении. Раки. Домашняя атмосфера наполнит вас спокойствием и уверенностью, а искренность поможет укрепить отношения. Львы. Ваше обаяние поможет расположить к себе даже самых сдержанных людей. Будьте впереди. Девы. Вдумчивый подход позволит увидеть скрытые преимущества текущей ситуации. Терпение принесет достойные плоды. Весы. Стремление к красоте и порядку создаст вокруг вас особую атмосферу. Окружайте себя прекрасным. Скорпионы. Решительность поможет справиться с задачами, которые прежде казались сложными. Поверьте в себя. Стрельцы. Жажда впечатлений приведет к интересным открытиям. День благоприятен для расширения личных горизонтов. Козероги. Дисциплина позволит добиться заметного прогресса в важных делах. Усилия будут оправданы. Водолеи. Научитесь сочетать креативность и основы. Дополняйте уже существующую систему, улучшая ее, а не создавая велосипед. Рыбы. Эмоциональная чуткость поможет понять истинные желания окружающих. День наполнится душевным теплом.
1: Реклама на радио «Континенталь». Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ «Кредит» и «Трейд-ин». Не оферта.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026.

0: Классический сырокопченый. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
1: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лариса, где выгодно купить Джили?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в Джили Планета Авто.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске прокуратура взяла на контроль ситуацию с подтоплениями в Верхнем Уфалее и в Челябинске затопила набережную реки Миасс. Прокуратура Верхнего Уфалея контролирует ситуацию с подтоплением приусадебных участков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону. Идет контроль принимаемых мер властями в связи с резким повышением уровня воды в реках Уфалейка и Генералка. Из-за обильных осадков на местном водохранилище во избежание разрушения плотины увеличен сброс воды. Произошло подтопление ряда приусадебных участков. Ранее сообщалось, что в Верхнем Уфалее введен режим повышенной готовности, подтоплен ряд домов, эвакуированы десятки жителей. Работают спасатели, организован подворовый обход для оказания адресной помощи. Ситуация находится на контроле областных властей. Последствия сильных осадков пришли и в Челябинск, затопило набережную реки Миасс в районе Троицкого моста. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В целях безопасности на залитом водой участке выставили ограждение. Напомним, в Минэкологии региона ранее сообщали, что после обильных осадков принято решение об увеличении сброса на Шершневском водохранилище до 60 кубометров в секунду. Это необходимо именно для регулирования уровня воды в реке Миасс. Показатель сброса может быть увеличен при необходимости. Ситуация находится под контролем всех служб, отвечающих за работу гидротехнических сооружений и защиту населения, заверяют в ведомстве. 8 августа, в день физкультурника, в Челябинске на Алом поле пройдет традиционный всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч» в формате 3x3. Это состязание среди любительских команд в 4 возрастных категориях, напоминают организаторы. Регистрация участников уже идет, она продлится по 5 августа. Приглашаются юноши и девушки 14 и 16 лет, юниоры 18 лет и младшие и взрослые команды от 19 лет. Участников и зрителей ждет яркая спортивная и развлекательная программа. Проведут различные активности, конкурсы с призами и подарками, на сцене выступят музыкальные коллективы. Турнир «Оранжевый мяч» организует Минспорт региона при поддержке мэрии Челябинска. И далее в выпуске о погоде.
2: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем в пятницу, плюс 19-24.
2: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра в это же время на радио «Континенталь».
3: «Хит конем»! Все мы изначально

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.

0: Ее идеальная комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
4: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
5: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 19-24.

0: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
1: Прорвемся.
0: Грязное стекло и фары?
1: Ерунда.
0: Гололед?
1: Выкрутимся.
2: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо томленое с говядиной. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
4: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошериных 126/1.
1: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Учебники.
3: Здесь.
2: Канцелярия.
3: Здесь.
2: Равнение на экономию.
4: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей. Мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
5: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
6: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

понравился этот трек, голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра в это же время слушай чарт «Хит конем» на Радио

0: в контракте 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джит».

0: и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность. Проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ. Рентген. Маммография. Консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске власти рассказали о количестве жителей, эвакуированных в поселке в Верхнем Уфалее из-за подтоплений. И 2,5 миллиона южноуральцев смогут принять участие в сентябрьских выборах. В поселке Шемага Верхнеуральского округа из зоны подтопления эвакуировали 42 жителя, сообщает портал 74.ру со ссылкой на правительство региона. Кроме того, развернут пункт временного размещения. В округе работает оперштаб по ликвидации последствий подтоплений. На территории муниципалитета действует режим повышенной готовности. Для координации работы на место выехали главы Министерства общественной безопасности региона и Минэкологии. Полноту принимаемых мер властями контролирует прокуратура. В госавтоинспекции региона добавили, что из-за затопления закрыт проезд по улице Известковой в поселке Силач. В случае экстренной ситуации граждан просят звонить по номеру 112. В предстоящих выборах на Южном Урале смогут принять участие более 2,5 миллионов избирателей, сообщает портал chel.tv.ru со ссылкой на избирком региона. В списках граждане России в возрасте от 18 лет. Самое большое количество жителей области, которые смогут проголосовать, проживают в Челябинске. Это почти 900 тысяч человек. Среди округов лидерство удерживают Сосновский и Саткинский. Напомним, с 18 по 20 сентября на Южном Урале, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Госдумы на ближайшие 5 лет. Представители Челябинской области получат 5 мандатов. Кроме того, в нашем регионе состоятся выборы и в местные органы власти. На Южном Урале подвели итоги конкурсов на предоставление грантов губернатора для некоммерческих организаций и активных граждан. Победителями стали 62 проекта НКО и 54 инициативы жителей, пишет Уралпресс. Всего поступило свыше 500 заявок из более чем 30 муниципалитетов. В числе победителей – женский клуб для женщин с инвалидностью. Кроме того, средства получит передвижной фольклорный театр кукол «Волшебный веер», который будет знакомить школьников с культурами народов Южного Урала. Реализация проектов начнется 1 сентября. Подать заявку на следующие конкурсы можно на сайте grantygubernatora.rf. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новой Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9.
5: АО ГСК Югория. Акции до конца июля этого года.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем в пятницу, плюс 19-24.
1: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Континенталь. Да, в качале громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу Братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем в пятницу, плюс 19-24.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
4: 18+.
5: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда» 22. Если нужна «Лада», то только на «Труда».
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда».
8: Подробности по телефону 7000-115.
9: Та-та-та-таврия.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.

0: Трактор 5R и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводный

0: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
1: Да,
0: обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в ряде городов области выпало уже больше месячной нормы осадков, и Алексей Текслер взял на личный контроль проблемы жителей поселка в Озерске. На метеостанциях в ряде городов региона зафиксировано уже больше месячной нормы осадков, сообщает гидрометцентр региона. Особенно сложная обстановка сложилась в Верхнем Уфалее и Златоусте. Также превышены показатели в Верхнеуральске, Аргаише, Мирном и Нязепетровске. Причиной большого количества дождей синоптики называют нахождение над Уралом обширного циклона. Завтра его центр отойдет на территорию Свердловской и Тюменской областей, поэтому интенсивность осадков в пятницу снизится. Но с запада к нам движется новый циклон, поэтому есть большая вероятность, что дожди, грозы и сильный ветер вернутся в выходные. А улучшение погоды на Южном Урале прогнозируют только после 20 июля. Алексей Текслер сегодня прибыл с рабочим визитом в Озерск и посетил поселок Метлино, где осмотрел соцобъекты и пообщался с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор оценил состояние мемориального комплекса с вечным огнем и поручил вернуть объекту достойный облик. Кроме того, глава области заехал на стройплощадку новой котельной, которую возводят по программе «Большой ремонт 74», и попросил завершить работы максимально оперативно. После общения с жителями Текслер поручил уже завтра направить в Метлино областную комиссию из профильных министерств. Ее задача – зафиксировать все наказы и подготовить план действий. В перечне, в частности, содержание поселка, благоустройство, ремонт ДК и работа поликлиники. Челябинцев приглашают в парк имени Гагарина на фестиваль водных фонариков. В мэрии сказали, что мероприятие пройдет сегодня и завтра. Начало в 9 часов вечера у сцены летнего театра. Вход свободный, без возрастных ограничений. Для создания настроения выступят творческие коллективы, затем состоится запуск фонариков на воду. В итоге карьер парка станет светящимся морем, говорят в администрации. Горожанам обещают уютную и запоминающуюся атмосферу, которую можно прочувствовать всей семьей, с друзьями и близкими. Сразу по завершению фестиваля команда волонтеров проведет тщательную уборку акватории и прилегающей к карьеру территории. И далее в выпуске о погоде.
2: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем в пятницу, плюс 19-24.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем и рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от Челябинвестбанка. Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 19-24.
0: Реклама на Радио Континенталь.
3: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
4: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Подробности на сайте востоклада74.ру.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны. Энергия поможет вам быстро реагировать на обстоятельства. Смелый выбор откроет новые перспективы. Делайте шаг первыми. Тельцы. Устойчивость взглядов позволит избежать ненужных волнений. Проверенные методы окажутся надежными. Близнецы. Необычная идея способна получить неожиданную поддержку. Сфокусируйтесь на общении. Раки. Домашняя атмосфера наполнит вас спокойствием и уверенностью, а искренность поможет укрепить отношения. Львы. Ваше обаяние поможет расположить к себе даже самых сдержанных людей. Будьте впереди. Девы. Вдумчивый подход позволит увидеть скрытые преимущества текущей ситуации. Терпение принесет достойные плоды. Весы. Стремление к красоте и порядку создаст вокруг вас особую атмосферу. Окружайте себя прекрасным. Скорпионы. Решительность поможет справиться с задачами, которые прежде казались сложными. Поверьте в себя. Стрельцы. Жажда впечатлений приведет к интересным открытиям. День благоприятен для расширения личных горизонтов. Козероги. Дисциплина позволит добиться заметного прогресса в важных делах. Усилия будут оправданы. Водолеи. Научитесь сочетать креативность и основы. Дополняйте уже существующую систему, улучшая ее, а не создавая велосипед. Рыбы. Эмоциональная чуткость поможет понять истинные желания окружающих. День наполнится душевным теплом.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В Челябинске завели уголовное дело после обмана покупателей айфонов из-за рубежа. Южноуральцев приглашают в отряд для защиты региона от беспилотников. В Челябинске завели уголовное дело о мошенничестве при продаже цифровой техники из-за рубежа. Речь идет о популярном магазине, который по доступным ценам предлагал айфоны и другую электронику, якобы из Объединенных Арабских Эмиратов. Потерпевшими признаны более 500 человек, сумма ущерба свыше 15 миллионов рублей. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональное управление МВД. Здесь рассказали, что по предварительным данным с 2025 по июль текущего года 30-летний предприниматель вместе с другими бизнесменами открывал магазины по продаже электроники. Деньги от клиентов злоумышленники получали, но свои обязательства не выполняли, добавили в полиции. Сейчас устанавливают все эпизоды обмана покупателей, в том числе и в других регионах России. На Южном Урале набирают бойцов в отряд «Барс» для защиты объектов от беспилотников. Приглашаются граждане, находящиеся в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны о пребывании в резерве. В Министерстве общественной безопасности области отметили, что формирование такого отряда – необходимая мера для усиления защиты объектов жизнеобеспечения, промышленных предприятий и другой критически важной инфраструктуры от современных угроз, в первую очередь связанных с применением беспилотников. Вступить в резерв могут мужчины, прошедшие военную службу, либо имеют навыки огневой подготовки и подходят по состоянию здоровья. Все детали о зачислении в отряд «Барс» можно найти на официальном сайте правительства региона. Челябинскую лыжную базу ждут масштабные реновации, сообщает портал polit74.ru. Знакомый многим поколениям горожан спортивный объект не менялся 20 лет. Старые постройки, само здание лыжной базы, хозблоки и школу карате снесут, но учебное заведение, которое воспитывало спортсменов больше 30 лет, не исчезнет. Его возведут заново на этом же участке. Также построят двухэтажный спортивный комплекс, сделают большое футбольное поле по современным стандартам. Каток и прокат коньков сохранят, но в обновленном формате. Обновление лыжной базы начнется в ближайшее время. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем в пятницу, плюс 19-24.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно, местами кратковременные дожди и грозы. В ночные часы температура воздуха 12-17 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 19-24.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

смотря на лужи. Мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: pasta.
1: В Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я с тобой.
3: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

душе. Думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни был этим чувством пленен. К любви был ей возвышен без лишних слов. Любовь без нее нету смысла ни в чем.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежие лишь могилы.

Меняйте в облике, но не поменяйте в словах. Мне не то чтобы хрено, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.